По информации сайта Погода.бай, сегодня в Беларуси осадков не обещают. В Бресте будет теплее всего до плюс 26. В Гродно 25 градусов, в Витебске около 22. В Гомеле и Могилеве обещают 23 тепла. Впрочем, в столице сегодня тоже до плюс 23 и без осадков.

По информации сайта Погода.бай, сегодня в Беларуси осадков не обещают. В Бресте будет теплее всего до плюс 26. В Гродно 25 градусов, в Витебске около 22. В Гомеле и Могилеве обещают 23 тепла, впрочем, в столице сегодня тоже до плюс 23 и без осадков.

По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Беларуси осадков не обещают. В Бресте будет теплее всего до плюс 26. В Гродно 25 градусов, в Витебске около 22. В Гомеле и Могилеве обещают 23 тепла, впрочем, в столице сегодня тоже до плюс 23 и без осадков.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Оказывается, наши вкусовые привычки, предпочтения напрямую связаны с нашим характером. Это выяснили ученые. Мы сейчас как раз об этом в утреннем шоу и поговорим. Пожалуйста, что они говорят?
2: Ну что, поехали, любители остренького. Оказывается, искатели приключений. Если нравится жгучий перец, пряности, значит, вы склонны к риску, любите адреналин. Вот что говорят ученые.
1: Ну, может быть, там ошибка, может быть, вы склонны к рису. Если вы любители острова, то вы склонны к рису. Индийского приготовления с приправами.
2: Сафронов сразу,
1: острый,
2: да?
1: Плов.
2: Захотелось что-то вкусное съесть.
1: Ну,
2: а
1: слушай,
2: если...
1: плов – это тоже определенный риск.
2: Почему?
1: Я тебе объясню. Ну, потому что, смотря где ты его заказываешь.
2: Ну, тоже
1: помню,
2: правильно.
1: В одном заведении заказали с Василием Юрьевичем. Он рискнул. Мне сразу запах не понравился. Он рискнул.
2: Ну
1: и что? Ну, в инфекционке неделю.
2: Вот видишь, значит, все-таки исследования не врут.
1: Не врут.
2: А любители горького – это прямолинейные одиночки. Вот если нравится кофе без сахара, горький шоколад, это значит, что у вас сильный характер, и вам вообще в одиночестве очень даже хорошо.
1: Ну, тоже, вот я не знаю, может быть, речь идет о любителях Максима Горького. Кому нравится пьеса «На дне»? Те, собственно говоря, и одиночки. А чего ты смеешься?
2: Ну, может быть, хорошо. Я просто, знаешь, о таком, о простом, о бытейском.
1: А ты
2: о великом и прекрасном.
1: О великом,
2: да,
1: прекрасном.
2: Да. А вот если нравится солененькое, это что значит?
1: Вы беременны.
2: Да. Нет, это значит, что вы плывете по течению. Вот если нравятся чипсы, орешки, там, соленые огурчики, вы, в принципе, трудолюбивы, но лучше подстройтесь под обстоятельства и бороться с ними не будете.
1: Понятно. Все.
2: Если, подожди, а кисленькое и сладенькое, как без этого?
1: Ну, давай.
2: Если кисленькое...
1: Они вместе идут, кислое и
2: сладкое? Нет, нет, нет. Вот нравится кисленькое, какие-то лимоны, кислые ягоды, значит, вы очень к себе придирчивы, у вас к себе высокая планка.
1: А я тебе скажу, вот тоже немножко отстают эти ученые с исследованиями, потому что если тебе нравится кислое, то ты блогер. И вот
2: почему?
1: Это вот, ну как почему? Ну, видос сам тестим самые кислые конфеты. А ты вроде еще молодая, а ничего тренда не улавливаешь.
2: Слушай, но при этом очень важно, самые общительные, самые уступчивые, самые приятные ребята – это сладкоежки.
1: Но они у вас все сожрут.
2: Тоже верно.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
0: Это радио Юнистар.

0: детей старше 16 лет.
1: Обычно родители детям все время не криспи, но сиди ровно за столом.
2: Да, да.
1: Казалось бы, ну что, ну вот, как это, докапываются просто, как мягко сказать, докапываются до ребенка. А на самом деле нет.
2: Правильно докапываются.
1: Сидеть нужно ровно. Вот сейчас объясним, почему. Очень
2: дело
1: важный
2: том,
1: момент.
2: Дело в том, что прямая осанка, она напрямую связана с эмоциональным состоянием и с процессом принятия решений.
1: А кривая осанка связана на кривую.
2: Не-не-не, смотри. Люди, которые сидят с ровной спиной, во-первых, у них настроение получше. А во-вторых, они чувствуют в себе какую-то уверенность. И они принимают более эффективные решения. Ну, в общем, на работу лучше брать ребят, которые не горбятся.
1: Ну, конечно, а горбатятся, правильно? Как же добиться, чтобы они не горбились, а горбатились? Вот,
2: слушай,
1: вот
2: ну,
1: важный момент.
2: На самом деле есть разные способы. Там станьте у стены, еще что-то. Но я хочу сейчас поделиться...
1: Станьте у стены, повернитесь лицом к стене.
2: Да, и все, и

0: И стоим там все 8 часов рабочего времени. Ребят, но есть неочевидные лайфхаки. Вот прям такие маленькие секретики конкретно для каждого. Первый — это лайфхак с ремнем. Надеваем брючный ремень.
1: А, я думал, пить
0: надо. Не надо, стоп. Надеваем брючный ремень чуть туже обычного. Как только ты начинаешь сутулиться, животик расслабляется, и прям животик в ремень упирается, тебе ну так неудобно становится, что ты опять автоматически выпрямляешься.
1: Слушай, а... у моего товарища Василия Юрьевича, у него какой бы ремень ни носить, все равно у него животик упирается. Поэтому он носит...
0: Носит штаны на резиночке.
1: Да, абсолютно права.
0: Человеку 40+.
1: Причем 40+, это не только возраст Василия Юрьевича, но и размер в метрах.
0: Ладно, летим дальше.
1: Ширина.
0: Ты уже все рассказал про своего друга. А у нас есть второй лайфхак. Носите, если у вас есть кофта на молнии, то вот эту самую молнию застегивай до самого верха.
1: Почему? Зачем?
0: До самого верха.

0: Тебе это не понравится. И, соответственно, ты опять захочешь выпрямиться.
1: Ну, слушай, смотря кому, может быть, кому-то вот когда упирается, видает, наоборот,
0: да, даже нравится,
1: хорошо.
0: Как дома.
1: Шею придавило.
0: Чувствую себя уютно. Да. Ладно, и третий лайфхак. Давай. Это теннисный мячик. Кладем его между лопатками и спиной кресла. Ну, между спинкой и спиной кресла. Ну и придется сидеть ровно, чтобы мячик не упал на пол, иначе подбежит директор с ракеткой и захочет устроиться на матч.
1: Ну, так что, друзья, держим спину ровно и смотрим в сторону уже совсем скоро наступающих выходных.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция. Короткая реклама.
4: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
5: Но у радио нет яркости.
6: Это пока.
4: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
6: Некоторые бонусы видно даже по радио.
4: Бетера. Твоему старту большие цифры.
7: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
8: А дальше хит за хитом.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера.

0: Рассказывай.
1: Рассказываю. Расскажу о таком слове, как рофл. Если переводить эту аббревиатуру дословно и буквально с английского, то это означает кататься по полу со смеха.
2: Да.
1: Рофл.
2: Rolled out of laughter.
1: Трудная расшифровка, да. Слово, кстати, используют уже довольно давно, еще с 90-х, так сказать, со времен Аськи.
0: Ну, и еще одно слово, давайте про Аську.
1: Ну и самое интересное, как его можно использовать. Как? Например, вот Петя пошутил за эфиром, Полина сделала вид, что это смешно.
3: Так.
1: Но как только микрофон включили, Полина начинает рофлить.

0: была за эфиром. Да, да. А ты просто та девочка, которая все время бегает и смеется.
1: Это прям в переносном же значении, да, вот это вот кататься по полу от смеха. Ну, как бы, ну, было очень смешно, но я ж реально еще ни разу на пол не упала, вы понимаете?
2: Ну, плакала.
1: Ну, чтобы настолько было мне вот прям, ух, как развеселило. Ну, слушай,
0: вот, Полинка, вот ты говоришь, ни разу на пол не упала. Я вспоминаю последний корпоратив.
1: Ну, это вообще не от смеха было.
0: Саша, спасибо, хорошее слово.
3: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: смотри, смотри, смотри, смотри, смотри.
1: Ну и что?
0: Что, пятница?
1: А, боже. Я думаю, чего ты в восторге? А я муху нашла, пока ты мне это показывал.
0: Не, ну так это ты у себя из собойки.
1: Ну, слушай, зато своя.
0: С мясом, с протеином.
1: Ну что, ребят, дождались.
0: Дождались, конечно, дождались. Радостно, приятные ощущения. Круче, чем секс.
1: Слушай, не поспоришь. Но. Знаешь, вот я не всегда с тобой согласна, но тут, кстати, есть еще кое-какие ощущения, которые лучше интима.
0: Ты что, серьезно, что
1: ли? Да, да. Вот пятница — это номер один, а что еще? Что вот этим еще мы поделимся буквально через 7 минут.
0: Ну, ладно, давай будем слушать. Хорошо.
1: Есть, правда. Петр Сафрон.

Доброе утро. В Беларуси 7.01. С новостями Александр Романов. Продумать более избирательный подход для выделения дотаций в агропромышленный комплекс предложил накануне Александр Лукашенко. Об этом президент сказал во время рабочей поездки в Минскую область. «Все дотируем и дотируем из бюджета. Нам надо серьезно подумать в сельском хозяйстве, чтобы за каждый виск мы деньги не платили. Это бизнес», — подчеркнул Александр Лукашенко. Единый квалификационный экзамен на экспериментальной основе проведут для выпускников колледжа. Об этом сообщает Белта. В Министерстве образования сказали, что будет создан большой перечень профессий, которые наиболее востребованы в экономике. По ним и будет проводиться экзамен. Это будет единое задание для всех выпускников одной профессии. Работу оценит независимая экспертная комиссия, в которую войдут представители предприятий заказчиков. Финал конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси» пройдет в Минске. Об этом сообщает Белта. Запланировано событие на 22 августа. Заявки подали более 270 многодетных мам со всей страны, а в финал попали 23 из них. Председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ольга Шпилевская подчеркнула широкую географию участниц. Это не только столица и областные центры, но и самые удаленные уголки страны. И в завершение о спорте. Белорусские футбольные клубы выбыли из Лиги конференций. Чемпион страны МЛ «Витебск» не смог одолеть боснийский «Борец» 2-1. Белорусы уступили в серии послематчевых пенальти. А минская «Динамо» проиграла португальской «Браге» 0-0. На прошлой неделе в Португалии минчане проиграли 0-1. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 43 копейки, доллар США 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня везде будет без осадков. В Витебске около 22 с плюсом, в Бресте до 24 тепла. В Гродно плюс 26. В Гомеле, Могилеве и Минске 23 градуса выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 7:06 вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. И вот какие интересные вещи мы вам сейчас расскажем. Что ты пообещал, Полинка?
1: Эх, когда ты молодой, секс — это, конечно, дело очень приятное и важное. Кто-то говорит, что это вообще самое главное и номер один во всей жизни. А когда тебе уже за 30, ты понимаешь, что есть ощущения, которые гораздо лучше. Вот об этом сейчас и поговорим.
0: Что может быть лучше? Да,
1: ой,
0: я не знаю даже.
1: Да рассказываю.
0: Не знаю.
1: Долгий и глубокий сон, когда ты очень сильно устал. Вот ты работал и работал, что-то весь уже прям иссякли все твои силы, и потом, вау, ложишься в кроватку. И тебе так уютненько, и твоя подушечка, твоя одеялка, и ты такой лежишь.
0: Но перед этим...
1: Что?
0: Ну, перед этим надо...
1: Слушай, ну не знаю, как будто бы это последние силы заберет. Поэтому...
0: Так еще глубже сон будет.
1: А потом, знаешь, тоже интим, он же разный бывает. Может, тебя наоборот так раззадорит, что потом бессонница мучить будет.
0: Так ничего, пойдем дальше. Искать еще.
1: Хотя в нашем возрасте...
0: Слушай, ну ладно, хорошо, глубокий сон. Хорошо, ну допустим.
1: А второе, это когда тебе что-то очень сильно болело, а потом перестало болеть. Ну, например, спину защемило, да? И вот ты ходишь такой весь несчастненький, все, тебе плохо, не повернуться.
0: Да, вот здесь я с тобой согласен. У меня, знаешь, как один раз было? Один раз очень сильно болела голова.
1: Вот.
0: И мне ничего не помогало. То есть я там пью таблетки какие-то обезболивающие, ну, ничего не помогает. А мне вот настолько, что я аж прямо, ну, с кровати встать не могу.
1: Ну.
0: И потом в какой-то момент вот просто ни от таблеток, ни от чего, то есть, видимо, фаза болевая, она ушла, и ты вот лежишь, и эта боль, она, знаешь, так, как вот, как будто машина, уезжающая в туннель. Где и фары,
1: помню,
0: вот свет фары отдаляется, отдаляется, отдаляется, и становится все меньше, меньше, меньше. И ты такой думаешь, блин, как классно жить.
1: Классно, да?
0: Да.
1: Ну,
0: вот тут согласен.
1: Вот, видишь?
0: С глубоким сном под большим вопросом.
1: Ладно, смотри.
0: Вот тут согласен на 100%.

0: домой и в горячую ванну. В горячую ванну.
1: Очень у тебя странное представление о моей личной жизни, что я зимой где-то по лесу хожу, рублю дрова. Я, конечно, понимаю, что может быть...
0: А зарплата же небольшая,
1: надо же как-то... Да, не самая успешная у нас с тобой профессия.
0: А во-вторых, у тебя же дома отопление какое?
1: Что ты мой? Ладно. Нет, я из всех трех пунктов согласен только пока с болью. Хотя...
0: Я зато, Сафронов, буду знать, что если, знаешь, ну, какая-то интимная жизнь не очень будет складываться...
1: Да, ты меня бей. Вот, меня потом, когда у синяки и побои пройдут, я удовольствие получу. Спасибо тебе, Полиночка.
0: Не за что.
2: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
3: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
4: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
3: А деньги?
4: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
5: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
3: Радио «Юнистар».
6: «Юнистар». «Юнистар».

0: сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер корм для кошек и собак Уника.
4: Уника? Уника? Уника?
3: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма Уника. То, что

0: Вы знаете что, друзья мои, ведь прекрасно, когда коллеги-альтруисты. Вот у меня Полина Летова, она стопроцентный альтруист. Кто-то по знаку зодиака?
1: Телец.
0: Вот, тельцы. Это сегодня, кстати, вас касается. Ну, чуть позже о тельцах, сейчас о всех знаках зодиака подробнее.
1: Обязательно. Сегодня давай пятница, начинать. Пятничный гороскоп, а еще в конце счастливчика дня назовем. Вот овны сегодня будут настроены на организованность и порядок в любых вопросах.
0: Да. А тельцы, ваш вот альтруизм, про который я заговорил в начале, он, конечно же, доставляет счастье

0: Утреннее шоу на Юнистар, друзья мои, продолжается. И продолжится
1: да,
0: оно чем?
1: Да, нелепыми заголовками я уже нашла. Кажется, 7 часов 26 минут, а у меня уже все готово. Благо, круто, в интернете их огромное количество. А Сафронову придется комментировать эти заголовки уже через 7 минут.
0: Давайте.

0: Реклама.
1: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
4: Это была реклама.
6: Доброе утро. В Беларуси 7:28. Сейчас новости коротко. Улучшение условий кредитования и рост спроса на кредиты в национальной валюте прогнозируют белорусские банки. Об этом говорится в аналитическом обозрении, опубликованном Национальным банком. Важным трендом стал рост онлайн-кредитования до 56%. Сколько будет стоить место в студенческом общежитии, рассказали в Минобразовании. Стоимость проживания составит от 20 до 50 рублей в зависимости от условий. Платных парковок в Минске станет больше. С 17 августа придется платить за стоянку авто на Старовилинской и на проспекте Машерова. Компания Ford готовит первый в истории Mustang в кузове седан. Его выпустят в 2028 году. Что касается цены, то новый Mustang будет стоить не менее 40 тысяч долларов. И к новостям компании. Радио Юнистар открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваш комфорт и уверенность за рулем. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
5: Партнер новостей «Баримет».
7: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
8: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных

0: с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня везде будет без осадков. А в Витебске около 22 с плюсом, в Бресте до 24 тепла, в Гродно плюс 26, в Гомеле, Могилеве и Минске 23 градуса выше нуля. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. У нас начинаются нелепые заголовки, верно?
1: Да, комментирует каждый Сафронов. Итак, поехали. Первый. Ананас, сосиска и зебра. Названы самые необычные имена, которые находили в документах.
0: Кого нас она?
1: Ананас.
0: А ее...
1: Нет информации.
0: Ну хорошо, ладно,
1: так,
0: давай.
1: Так, второй заголовок. В Малайзии, встречая жену в аэропорту, муж одевается в смешные костюмы.
0: Ишь, в Малайзии, встречая в аэропорту, а у нас после свадьбы муж начинает одеваться в смешные костюмы.
1: Ну, ему что осталось? На сдачу. Умертелся. В США маленькие мальчики угнали машину и сбили королеву красоты.
0: Филипп Киркоров, конечно, обиделся, ведь его никто не бил.
2: Партнер шоу – сеть магазинов «Мегатоп».
3: Хутка в школу «Мегатоп» уже готовы.

0: Продолжаем, друзья, утреннее шоу на Юнистар. Сегодня пятница, но ничего не меняется. Впереди у нас игра, как и запланировано. Стоп-спойлер.
1: Абсолютно верный подарок. Классный мы тоже для вас подготовили. От Центра молодости Yellow Burst Relax программу «Детокс похудения спам». В нашей игре просто нужно остановить спойлер от Сафронова и написать название фильма нам в Телеграм. Кажется, что может быть легче? Но давайте проверим ваши силы уже через 7 минут.
2: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.

0: 10. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о карманном переводчике, который работает даже без интернета, и о том, кто решил зарабатывать большие деньги на минималистичных телефонах-раскладушках.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рос, Россия.
6: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в

0: Всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
1: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. Только в мобильном приложении с 13 по 16 августа. Скидки до 80% на товары из каталога. А с промокодом UP22 15% почти на все. С новой скидкой тебя. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер — стоматология Стомика.
6: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
3: Стомика.
5: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Утреннее шоу «Стоп спойлер». Приветствуем вас, друзья. И прямо сейчас будем начинать игру. Что у нас здесь происходит?
1: Спойлерить Сафронов будет целую минуту. А вам за эту минуту нужно угадать название фильма и отправить нам в Телеграм. 29-610-9950. Номер нашего Телеграма. И классный подарок ждет того, кто быстрее остальных справится.
0: Да. Давайте начинать не будем затягивать. Так, поехали. Да. Минута на все, на все про все. И в самом начале фильма мы видим ковер с черным пластиковым кругом на нем. Внутри круга два желтых отпечатка в виде ботинок. Белые женские туфли становятся на этот круг. Женщина примеряет платье, ее красят какие-то визажисты. Дальше мы видим небоскребы, большие здания и вход в какой-то огромный ангар. Люди приходят внутрь, все одеты очень официально. Видимо, идет какая-то презентация. Дальше мы видим эту женщину в белом платье. Она спускается вниз по деревянной лестнице, произнося речь прямо внутри этого ангара. Кругом трубы,

0: сайте shop.defisbilbank.by.
1: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
5: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
7: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Доброе утро. В Беларуси 8.01. С новостями Александр Романов. Среди белорусов нет нарушений жизненно важных параметров, заявили грузинские медики. В больницу Батуми доставили 5 взрослых и 6 детей. 2 из них находятся в отделении реанимации. Напомню, в регионе Гурия в Грузии микроавтобус с белорусскими туристами попал в ДТП. В салоне находились 19 человек. Трагедия унесла жизни 4 пассажиров. Еще 15 получили травмы, сообщает Белта. Сколько будет стоить место в студенческом общежитии, рассказали в Минобразовании. Стоимость проживания составит от 20 до 50 рублей в зависимости от условий. Вне очереди место могут получить студенты из числа сирот, инвалиды, те, кто занимается различными, а также талантливая молодежь. Платных парковок в Минске станет больше. С 17 августа придется платить за стоянку авто на Старобилинской и на проспекте Машерова. Также до конца августа платной станет парковка по улице Ташкентской и возле Чижовка-арены. Сейчас там устанавливают дорожные знаки и информационные таблички. И в завершении о кино. 7 лучших сериалов на 4 эпизода или меньше выбрали журналисты. Лестник составил журнал «Коллайдер». Первое место занял «ДЭС». Трехсерийный проект основан на истории реального серийного убийцы. У него очень холодный, сдержанный тон повествования. На втором месте «Смерть от молнии». Четырехсерийное шоу рассказывает реальную историю президента США Джеймса Гарфилда. Третье место досталось «Садоводам», и это по-настоящему хитроумный детектив. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 41 копейка, доллар США 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция ProPlan Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал Минск Мариот Хотел. Минск, проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых, срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк – банк родной для каждого. Это все новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диавен».
2: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же лето?

0: Там наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.
2: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня везде будет без осадков. В Витебске около 22 с плюсом, в Бресте до 24 тепла, в Гродно плюс 26, в Гомеле, Могилеве и Минске 23 градуса выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: поговорим. 8 часов и 7 минут. Пожалуйста, Полина, начинай.
1: Слушай, ну что сказать, да? Вот раньше, чтобы узнать о состоянии своего здоровья, нужно было пройти обследование, сдать анализы, дождаться результатов. А сейчас появились очень крутые гаджеты, которые могут о состоянии твоего здоровья сказать за 30 секунд. Там
0: ничего
1: гаджет,
0: себе.
1: В который встроена камера, она как-то очень чувствительна. И, в общем, это, конечно, не поход к доктору, да, но может сигнализировать о каких-то изменениях.
0: Слушай, ну, узнать... По здоровью
1: секунд.
0: За 30
1: прикольно?
0: Секунд, это круто, конечно. Я вот хотел, честно тебе сказать, чтобы были какие-то гаджеты, которые дают возможность школьную программу пройти за 30 секунд.
1: Круто, круто.
0: Вот пришел ты 1 сентября, и через 30 секунд с аттестатом довольный домой возвращаешься, говоришь, мать, отец, я готов на работу идти. Ну, так говоришь, потому что зубы-то еще молочные выпали, а коренные не выросли.
1: Слушай, вот. Или ты приходишь на первое свидание, да, и вот какой-то гаджет, который бы подсказал тебе ровно за 30 секунд, как у тебя с этим сложится мужчина или не очень сложится.
0: Он может, конечно, подсказать, но потом, когда у вас как бы близость, а потом ты подумаешь всего лишь 30 секунд и...
1: А вот о чем шла речь, да? И разочаруешься. Может быть, да. Или...
2: Партнер шоу, компания «Гомельдрев».
3: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
4: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
3: А деньги?
4: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
5: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев.Бай». 8044-550-4000.
6: Вы слушаете.
7: Радио «Юнистар».

0: Прямо сейчас наша рубрика «Непопулярное мнение», так она называется, 8 часов и 12 минут. Что здесь происходит? Вы нам отправляете на сайт unistar.by какие-то мнения, которые, возможно, окружающие считают не очень-то популярными и не согласны с этим. А мы проверяем, насколько оно действительно непопулярно, ваше мнение.
1: Написала нам Алена на сайте unistar.by, пишет Алена, кофе – это невкусно. Я вижу, как все пьют кофе литрами, неужели им так вкусно? Мне кажется, многие лукавят, это же горько даже с молоком. Вот такое мнение у Алены.
0: Но тут есть человечек, Алена, который может с вами согласиться. Ты же при этом не любишь кофе, да?
1: Не люблю.
0: Тоже считаешь, что это невкусно? Угу. Ну, давайте сегодня тогда мнение Алены и Полины будем обсуждать у нас в Телеграм. Все очень просто. Вам нужно просто либо поставить лайк, если вы согласны, что кофе это невкусно, либо

0: вариантов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Джили Атлант М» представляет. «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама.
3: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
4: Зачем?
3: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
5: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
7: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
8: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
9: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
10: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные солнце!

0: cleartalk.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных банках.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается рубрикой «Непопулярное мнение». Здесь вы на сайт нам пишете свои мнения, которые окружающие могут считать непопулярными. Мы проверяем, насколько ли это верно. Что за мнение у нас сегодня было? Повтори, пожалуйста.
1: Алена написала: «Кофе это невкусно», говорит Алена. Не понимает, почему все пьют его литрами.
0: Ну, слушайте, сегодня практически на 100% подтвердилось то, что действительно ваше мнение непопулярное.
1: Любят Алена. Кофе, да?
0: У нас в процентном соотношении вот 95% сказали, что нет, это не так. И только вот 5% слушателей наших, они согласились с тем, что кофе невкусное. Но это Алена и Полина.
1: Нет, собственно. Нет, еще было про сообщение в Телеграме.
0: Ну и понятно. Нет, ну, слушайте, на самом деле вообще я считаю, что нельзя ни о каком продукте говорить, что это невкусно.
1: Согласна.
0: Каждый продукт, как и на каждую девушку, найдет свой любитель.
1: Абсолютно верно. То, что одному хорошо, то другому, может, не очень.
0: Вот. Поэтому спасибо вам большое за ваше мнение. В понедельник будет еще.
2: Зарядная станция.
3: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
4: «Эос». «Эос». «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар в 8 часов и 26 минут. И раз сегодня пятница, значит, будем говорить о кино.
1: Да, кинорекомендация буквально через 7 минут. Что посмотреть этим вечером на этих выходных, поделится Сафронов.
0: Да, через 5 минут это сделаем.
2: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Пора в ОМА. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: мечты сложи.
1: Кредит и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Какое сказочное лето! Белювелир Торг благодарит за это! Ослепительные суперскидки! И по 17 августа дополнительные праздничные бонусы всем именинникам лета! Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: Утреннее шоу на Юнистар, и прямо сейчас будем говорить о кино. У меня сегодня для вас такой очень простой, с одной стороны, фильм, потому что, мне кажется, в пятницу ничего сложного нам в это не нужно.
1: Не нужно.
0: Вот, поэтому сегодня я расскажу вам о фильме, который называется «Нормал». Значит, это боевик, в действии которого происходит, разворачивается в таком маленьком, захолустном городочке под названием «Нормал». Это и есть название города в штате Миннесота. Там ничего не происходит, жизнь размеренная, тихо, ну, такое, знаешь, наша глубинка, вот, если сравнивать, да. И туда приезжает новый шериф, потому что старый шериф умер. И на место его приезжает новый шериф.
1: Так.
0: Вот. И вот он так вот эту всю жизнь деревенскую втягивается, и вот так это все успокаивает, потому что у него свои проблемы там. Проблемы на прошлой работе, с женой тоже натянутые отношения. И вот, собственно говоря, его эта вся размеренная жизнь, она как бы даже немножечко и расслабляет. Вроде как ему все и нравится, и хорошо. Но есть одно маленькое «но». Или большое «но», тут уж как посмотреть. Выясняется, что в этом городе, в одном из банков, хранится общак мафии якудза.
1: Угу.
0: И кто-то решил этот банк ограбить. Ну и, соответственно, якудза забеспокоились. Они мчатся в городок. Начинается

0: 8 часов 43 минуты у нас начинается рубрика «Говорит страна». Здесь мы вам задаем вопрос, а вы нам голосовыми сообщениями в Телеграм отвечаете. Правильно, Полина?
1: Да, абсолютно верно. И подарок классный мы сегодня подготовили.
0: Расскажи, какой?
1: Гипоаллергенно-ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрас». И достанется автору самого крутого ответа.
0: Я вот, ты понимаешь, как вчера смотрел в телефон прогноз погоды.
1: Ну.
0: И сегодня с утра просыпаюсь, думаю, какое-то несоответствие. Вроде бы солнце утром обещали, а сейчас что-то затянуто все тучами какими-то. Непонятно. И вот в связи с этим родился такой вопрос. А что общего с неправильным прогнозом погоды и бухгалтерией в вашем офисе?
1: Так, хорошо, ждем ваши варианты в Телеграм. Только голосовые сообщения принимаем. 29-610-9950. Еще раз вопрос.
0: Что общего у неоправдавшегося или неправильного прогноза погоды и бухгалтерии в вашем офисе?
2: А пока ситуация на дорогах. По информации Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Придется немного постоять на кольцевой от Ташкентской до Магистральной, а также на широкой от Восточной до Логойского тракта.
3: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Новый сезон на радио «Юнистар» – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много.

0: дорога техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.
1: Реклама. Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на

0: Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: А у нас в «Соседях» с 13 по 16 августа. Трубочки вафельные «Трубочкин». Молочно-шоколадная начинка 170 грамм всего 2,99. Виноград «Тайфи» всего 5,99 за килограмм.
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 72.

Вісім лес по ваш дом. Деприз. Древа. Пам'ятає сонце. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто?

0: Ленина, 32. Подробности на Бутик-Автобай.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Какое сказочное лето! Белгювелирторг благодарит за это!

0: Надел ювелирторг.бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
3: Какой пенал? А тетради? Красота!
4: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Подводим итоги рубрики «Говорит страна». 8 часов 53 минуты.
1: Да, вопрос сегодня был такой, что общего прогноза погоды неправильного, не сбывшегося, да, и бухгалтерии.
0: Ну, много вариантов ответа. Давай послушаем фавориты наши сегодняшние.
1: Давай сегодня мужской набор.
0: Мужской набор. Хорошо, давай начнем тогда с Алекса.
2: И там никогда не бывает правды. Обещают одно, а всегда происходит другое.
1: Такая история.
0: Да. Алексей.
3: Ваши ожидания – это ваши проблемы.
0: Мне показалось, что Алексей вначале подзатыльник получил. Давайте послушаем еще раз. Ну-ка, вот, действительно, так и было.
1: Может быть, он кому-то дал подзатыльник.
0: Так, Андрей.
4: И там скажут, что верно было изначально. Это я неправильно понял или неправильно посчитал.
1: Да, да, это жизненно, очень жизненно.
0: Давайте, я не знаю, выбирай сегодня между подзатыльником Алексея и Андреем.
1: Слушай, ну мне нравится, конечно, подзатыльник, но Андрей.
0: Сейчас послушаем. Подожди, ты засмеялась? Ну, давай. Ты, что ты? О, вот так.
1: Да все уже. Это войдет в наш архив. Мы будем этим пользоваться звуком. Но все-таки Андрей. Это,
0: да,
1: все вы там неправильно,
0: Андрей,
1: поняли.
0: Андрей, вам от нас подарок. И, оп.
1: И гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы Эос.
5: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: А мы продолжаем утреннее шоу на Юнистар. И у нас впереди словарный запас. Саша приготовил нам какое-то очередное слово. Саш, что за слово сегодня?
1: Да, приготовил. Расскажу, каким одним словом можно описать ситуацию, когда кто-то пытается специально или не специально влезть в ваш постановочный кадр.
2: Ой, это какая-то профессиональная лексика будет, нет?
1: Да, что-то постановочный вроде этого. Кадр.
0: Ну, это интересно. Хорошо, давайте послушаем через 7 минут, а мы будем продолжать утреннее шоу.
2: Да, 8 часов 58 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
3: Одевать надежду, надевать одежду. Радио Юнистар и белорусская сеть магазинов «Три цены» представляют рубрику «Вот это правильно». Каждое утро в 9:40 учимся весело и легко запоминать сложные правила в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
4: Реклама.
5: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
6: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Какое сказочное лето! Белювелир Торг благодарит за это!

0: Фабрика настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
0: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
2: Автомобили Хавейл у официального дилера в Бресте и области компании Белавтономия. Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка от банка-партнера.
0: Белавтономия. Брест. Газдетского 8.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Не жди.

Доброе утро. В Беларуси 9 утра. С новостями Александр Романов. В Минске разгружают кольцевую. До конца этого года построят дорогу, которая свяжет промышленный узел Калядичи и МКАД-2. Это будет двухполоска протяженностью свыше 5 километров. Благодаря новой магистрали большие грузы смогут не выезжать на главную кольцевую, а двигаться сразу на МКАД-2.

Корженевского и Чурлёниса. Это также разгрузит МКАД, сообщают Минск Новости. На пересечении границы в пункте пропуска Брест может понадобиться больше времени, чем обычно. Там начался ремонт навесных конструкций. В Госпогранкомитете просят учитывать это при планировании поездок, сообщает Белта. В Казахстане хотят сделать въезд для иностранцев платным. Правительство уже внесло поправки в закон, который предусматривает платное электронное разрешение на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Сейчас документ находится на публичном обсуждении до 18 августа. Цена въезда в Казахстан пока неизвестна. Система

идея досталась Вагнеру Моуру. В числе актеров Амар Си, Брэдли Купер, Марго Робби и другие. Купер является также и режиссером картины. Сюжет фильма строится вокруг родителей Дэнни Оушена. Купер и Робби примерят на себя роль родителей Дэнни. Премьера 25 июня 2027 года. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня везде будет без осадков. В Витебске около 22 с плюсом, в Бресте до 24 тепла, в Гродно плюс 26, в Гомеле, Могилеве и Минске 23 градуса выше нуля. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал «Минск Мариот Хотел», Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Торговый дом на Немиге приглашает за покупками к школьному сезону. До конца месяца скидки на школьные товары до 45%. Торговый дом на Немиге. Отличный выбор, выгодные цены. Подробнее на td-nemigi.by и по телефону в Минске 229-41-07. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня везде будет без осадков. В Витебске 21 с плюсом, в Бресте и Гродно 24 тепла, в Гомеле, Могилеве и Минске плюс 22. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: А мы продолжаем утреннее шоу рубрикой «Словарный запас». Саша приготовил там какое-то слово. Давай, Саша, рассказывай.
1: Рассказываю. Есть такое слово, как фотобомбинг.
0: Фотобомбинг?
1: Фотобомбинг.
0: Когда тебя кто-то фотками бомбит.
1: Ну, практически.
0: Фотографии в тебя кидает, а ты кричишь 9 на 12.
1: Немножко другое, конечно. Если буквально, то это переводится как «взорвать кадр» или проще «испортить».
0: Ага.
1: Так вот, фотобомбинг стал популярен благодаря Бенедикту Камбербэтчу, который портил чужие фото на вручение премии «Оскар», ага, если кто помнит. А да, в 2014 году это слово даже объявляли словом года. С применением, в принципе, тоже все довольно просто. Например, на недавней нашей фотосессии к новому сезону «Я не стар», я занимался фотобомбингом и портил ваши фотографии.
2: Да,
1: можно даже
2: момент
1: в телеге посмотреть, да.
2: Да, теперь очень сложно тебя вырезать как-то из этих
0: но,
2: фоток.
0: Но, с другой стороны, какое занятное будет дело и хобби у фотографа, который будет готовить фотки. Вырезать Сашу Романова и потом надевать на него разные костюмчики. Ну, как раньше, помнишь, были такие вырезалочки?
2: Бумажные куколки.
0: Да, да, и вот тебе, пожалуйста, вот Саша в платьице, в горошек. Ну, хорошо, да, спасибо большое. Фотобомбинг, прикольное слово.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: Друзья, у нас игра впереди. Мы вас с удовольствием в нее приглашаем. Называется она «Главная буква».
1: Да, да, игра, в которой можно, во-первых, выиграть подарок. Сегодня мы будем разыгрывать пригласительный на двоих на празднование 20-летия. Угу. Пройдет оно 15 и 16 августа в парке истории Сула. Но, во-вторых, просто пообщаться с приятными людьми.
0: Да, ну это тоже хорошо.
1: А номер запоминайте. 8-017-242-99-50. Наша главная буква стартует уже через 7 минут.
2: Угу. А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Магистральной до Партизанского проспекта.
3: Зарядная станция. Зарядная станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель «Сервье Рус Россия».
7: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
8: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
9: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
10: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт.
11: Рекламная игра «Удача» в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». У тебя все получится.
12: Это была реклама.

0: Утреннее шоу «Главная буква». И давайте знакомиться с участником нашей игры.
1: Сыграет с нами сегодня Владислав. Владислав работает помощником врача в поликлинике, но прямо сейчас находится в отпуске. Доброе утро, Влад.
2: Доброе утро.
0: Как проходит ваш отпуск, Владислав?
2: Ой, отдыхаю, дома отдыхаю.
1: На самом деле, Влад уже побывал в нескольких городах Беларуси.
0: Да? Ну вот рассказывайте, где вы побывали?
2: Да, в Гродно ездил, погулял.
0: Так.
2: Вот, еще в Пинск тоже. Ну, это не в отпуске, это чуть раньше было.
0: По работе? Ездил.
2: Не по работе, нет.
0: Вызвали на то.
1: Погулять, погулять.
2: Погулять, да.
0: Давайте так, вот что понравилось быстренько просто вот в Гродно и что понравилось в Пинске? Вот какое-то одно или два места просто.
2: Так, ну в Гродно атмосфера такая вот польская, а в Пинске, наверное, вот набережная.
0: Набережная понравилась.
2: Да, да,
0: ну, хорошо.
2: Очень.
0: Ну, хорошо. Слушайте, Владислав, ну, смотрите, сейчас ситуация такая. Мы вам будем задавать вопросы в течение минуты. Ваша задача на все вопросы отвечать только словами на ту букву, которая выпадет. Другие слова на другие буквы использовать нельзя. И вот сейчас нам генератор выберет букву. Сейчас мы узнаем,
1: давай,
0: что...
1: Давай, запускай. Главная буква сегодня...
0: Главная буква сегодня – буква «Л», Леонид.
1: Так, так, ну что, Влад, минутку держимся.
0: Минутку держимся, ситуация очень простая. Вы приехали в Пинск и на набережной встретили девушку, которая сама к вам подошла и начинает знакомиться. Это будет Полина Летова. Смоделируем. Поехали, минута времени, все ответ на букву «Л».
1: Ой, молодой человек, здравствуйте, с вами можно познакомиться?
2: Ладно.
1: Ладно, ладно, а зовут вас как?
2: Леонид.
1: А меня Эльвира. Подскажите, Леонид, а вы в первый раз здесь?
2: Легко.
1: Легко и здесь, и тут, и там. А что вам здесь особенно нравится в этом городе?
2: Ландшафт.
1: Ой, а мне...

0: Где-нибудь перекусим?
1: Ну, ладно.
0: Ладно, куда вы меня отведете?
1: Лапки.
0: Лапки.
2: Знаменитое заведение. Лапки.
0: А что же мы там будем есть?
1: Лазанью.
0: Лазанью. Я прошу прощения. А за лазанью кто в конце будет платить?
1: Люди.
0: А я думала, вы, Леонид, за лазанью заплатите. Какой приятный человек.
2: Ну что ж, продержались, Влад. Подарок вам сегодня, конечно же, достаточно.

мест. Празднование 20-летия. Сюда мы вас приглашаем. Пройдет на 15-16 августа в парке истории Сула. В эти дни сможете погрузиться в эпоху Средневековья, увидеть своими глазами настоящую битву на дракарах на реке Сула. А также вас ждут бесплатные угощения. Подробности на сайте parksula.by.

0: Что ж, друзья, у нас для вас крутые новости есть.
1: Да, август вообще богат на большие городские события. И вот в это воскресенье, 16 августа, в Минске пройдет городской грибной фестиваль «Лейс». Посвящен он возвращению одного из самых любимых вкусов бренда «Белые грибы со сметаной».
0: Ой, как классно. Если вы любите его не меньше нас, приходите 16 августа на верхнюю площадку стадиона «Динамо». Здесь можно круто провести время всей семьей. Будут концерты, например, уступят группы «Red Planets» и «Police in Paris».
1: Да,
0: тематические игровые зоны, мастер-классы, конкурсы с подарками, фотозоны, зоны отдыха, детская площадка, фудкорт со специальным грибным меню.
1: Но знаете, какое самое главное событие фестиваля? Это установление рекорда по приготовлению самого большого блюда жареной картошки с грибами и сметаной на целых 300 килограммов.
0: Круто.
1: Ну что, хочется это увидеть, правда?
0: Да.
1: Итак, грибной фестиваль «Лейс», 16 августа, верхняя площадка стадиона «Динамо», организатор ООО «Голособай», телефон +375 29 1234 424.

0: Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
2: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
3: Зачем?
2: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
4: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на

0: alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
2: А у нас в «Соседях» с 13 по 16 августа. Бекон «Прогриль» 200 грамм, всего 4,99. Сыр «Чечил» Боровский копченый 100 грамм, всего 4,99.
3: «Соседи» всегда выгодно зайти.
2: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
4: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
5: Остался всего один рекламный ролик.
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. До 31 августа скидки на технику Атлант. Холодильник с морозильником Атлант объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина Атлант с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
6: С новой скидкой тебя.
2: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Это была реклама.
7: Доброе утро, в Беларуси 9.30, сейчас новости коротко. Зарядных станций для электромобилей в Беларуси станет больше. В стране продолжат развивать сеть ЭЗС. Для этого обновили соответствующую программу и определили планы по установке медленных и супербыстрых зарядных станций до 2030 года. В Минске в следующем месяце откроют новую велодорожку. Она расположена вдоль Слепянской водной системы в Партизанском, Ленинском, Первомайском и Заводском районах. Протяженность около 12 километров. Около 20% белорусов страдают ожирением, заявили в Белорусском медуниверситете. Там отметили, что в 2020 году в Беларуси проходило исследование, которое показало, что почти у 20% взрослых ожирение, а избыток веса плюс ожирение у 53% взрослых. Первая ракетка мира Арина Соболенко стала первой белорусской на обложке американского журнала Time. Журнал называет девушку самой яркой теннисисткой в мире, обращая внимание на то, что она дерзкая, жесткая и прямолинейная. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
8: Партнер новостей «Боримет».
9: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
10: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
7: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня везде будет без осадков. В Витебске около 22 с плюсом, в Бресте до 24 тепла, в Гродно плюс 26. В Гомеле, Могилеве и Минске 23 градуса выше нуля. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
8: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Store».

0: А у нас продолжается наша новая рубрика, которая называется «Вот это правильно».
1: До начала же учебного года остается всего ничего. Вот мы и решили весело и легко запоминать сложные правила русского языка. И делаем это вместе с белорусской сетью магазинов «Три цены», где можно отлично подготовиться к школьному сезону. И вот очередное правило.
0: Давайте послушаем.
2: Как сказать правильно? Диспансер или диспансер? Подумайте несколько секунд. Слово французское, а там ударение падает на последний слог. Поэтому правильно будет «диспансер». Как запомнить? Снова на помощь придут рифмы. Кажется, сэр, пора в диспансер. Вот вон направление.
0: Но
1: отличная рифма.
0: Как бы такой намек нам с тобой, да? Ну ладно, будем надеяться, что все хорошо, выходные пройдут классно.
1: По крайней мере, запомнили. А чтобы подготовиться к школьному сезону как следует, отправляйтесь в белорусскую сеть магазинов «Три цены». Здесь вы найдете все, чтобы учеба была в радость. Тетради, альбомы, краски, письменные принадлежности. Выбирайте товары для учебы быстро, выгодно и с удовольствием. В «Три цены».
3: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
4: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
5: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
4: А деньги?
5: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
6: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
7: Радио «Юнистар».
8: «Юнистар».

0: Утренний гороскоп впереди у нас, друзья мои, 9 часов 42 минуты. Если вы хотите узнать все об этой пятнице, тогда слушайте гороскоп.
1: Да, совсем скоро, со всеми подробностями.

А сейчас о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор только на Козлова от Золотой Горки до Даумана.

0: М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00. Старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о карманном переводчике, который работает даже без интернета, и о том, кто решил зарабатывать большие деньги на минималистичных телефонах-раскладушках.
0: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
2: Конечно, выходные. Реклама.

0: 31-20.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается утренним гороскопом. 9 часов 53 минуты. Пожалуйста, Полин, начинай.
1: Пожалуйста, еще счастливчика дня давай назовем в конце.
2: Давай.
1: Поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно. Вот он на сегодня настроен на организованность и порядок в любых вопросах.
0: Тельцам сегодня не сидится на месте.
1: Близнецы и звезды обещают вам отличный день для любых начинаний.
0: Львы. Ой, нет, стоп, раки.
1: Угу.
0: А раки сегодня прямолинейны в общении.
1: Так, львы, судьба дает отличный шанс, если не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение.
0: Девы, вы сегодня будете удивлять и удивляться.
1: Весы, получить неожиданную награду за свои труды.
0: Скорпионы, сегодня у вас очень удачная пятница, если вы решите какие-то новые отношения завязать.
1: Стрельцы, самое время заняться проектом, который вы уже очень давно вынашивали.
0: Угу. А козерогам сегодня ни в коем случае нельзя лениться.
1: Водолей, испытайте такое чувство, как ревность чужим успехам и разочарование своими.
0: Угу. Рыбы сегодня должны быть начеку. Следить за окружающими и за тем, что сами делают.
1: Угу. Итак, давай назовем счастливчика дня.
0: Кто, по мнению астрологов, сегодня у нас самый счастливый знак зодиака? Это
1: Лев. У вас есть отличный шанс озолотиться.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. И у нас завтра грандиозное событие.
1: Да-да, пройдет потрясающий наш фестиваль. «Настроение лета» называется. Ну и, кстати, у нас гость запланирован буквально через 7 минут. Тот человек, который будет выступать на сцене. Музыку которого вы наверняка слышали или можете услышать уже в эту субботу.
0: Да, а в эту субботу открытие нового сезона радио «Юнистар». Все это пройдет на площадке возле Дворца спорта. Приходите, будут и подарки, и музыка, и много-много чего интересного.
1: Да, ну что, с гостем будем знакомиться совсем скоро. А пока Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Всем доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Зарядная станция. Зарядная станция.
3: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио «Юнистар».

0: утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
4: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
5: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
8: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
10: Это была реклама.
11: Вы слушаете «Юнистар».
12: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

Доброе утро. В Беларуси 10.00. С новостями Александр Романов. Ни у одного из пострадавших в Грузии белорусов нет нарушений жизненно важных параметров, заявили грузинские медики. В больницу Батуми доставили 5 взрослых и 6 детей. Двое из них

0: Белорусские ученые создали необычную нейросеть. Она будет помогать разрабатывать расписание общественного транспорта. ИИ анализирует в реальном времени десятки параметров. Пассажиропоток, дорожные заторы, погодные условия, время суток и многое другое. После предлагает оптимальный график движения. Плюс такой технологии для пассажиров – предсказуемость и экономия времени. Автобусы приезжают вовремя, интервалы движения стабильны, сообщает Белта. Первая ракетка мира Арина Соболенко стала первой белорусской на обложке американского журнала Time. Журнал называет девушку самой яркой теннисисткой в мире, обращая внимание на то, что она дерзкая, жесткая и прямолинейная. Соболенко вошла в число 10 теннисисток в истории женской теннисной ассоциации, которые удерживали первое место в мировом рейтинге не менее 100 недель. Это удавалось таким звездам, как Серена Уильямс, Штеффи Граф, Мартина Навратилова и Крис Эверт. И в завершение российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл партию за 1,5 миллиона долларов из-за того, что нажал не на ту кнопку. В поединке с американцем Хансом Ниманом на EWEC он сделал неверный ход из-за случайного клика мышкой на тайбрейке и проиграл матч со счетом 1-2. Непомнящий несколько раз ударил кулаком по компьютерному столу и ушел с игровой сцены. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 41 копейка, доллар США 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год, далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Начало в 18:00. Подробности на сайте unistar.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диасмин ЛФ».
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на «Диасмин ЛФ».
4: «Диасмин ЛФ» помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. «Диасмин ЛФ» уменьшает венозный застой. «Диасмин ЛФ» – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня везде будет без осадков. В Витебске около 22 с плюсом, в Бресте до 24 тепла, в Гродно плюс 26. В Гомеле, Могилеве и Минске 23 градуса выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Итак, друзья, в рамках фестиваля «Настроение лета» состоится концерт «Радио Юнистар» к открытию нового сезона. Все это уже завтра, 15 августа. Ну, надо, конечно, еще добавить, что и в честь дня моего рождения тоже приурочили специально. Да, вот, это все на площадке возле Дворца спорта. Будет классное выступление, много подарков. И один из участников этого концерта, Антон Небо, у нас сегодня в гостях. Антон будет выступать завтра. Антон, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: У Антона надо... просто почему вот именно Антона мы решили пригласить? Дело в том, что у Антона 3 миллиона прослушиваний его песен в Яндекс.Музыке. Антон, первый вопрос это очень
1: круто.
0: Важный. Да, это круто. Как тебе удалось написать 3 миллиона песен?
2: 3 миллиона песен. Песен намного меньше, но 3 миллиона слушателей, да.
0: Ну,
2: в последнее
0: хорошо.
2: Время собралось.
1: В чем секрет успеха? Что кажется такое вот прям классное, манящее?
2: Ну, в основном, наверное, это просто работать, показывать музыку, чтобы ее видели больше людей.
0: Слушай, ну, вот самый главный, наверное, вопрос. Завтра на концерте что ты будешь... Чем будешь удивлять публику? Что ты приготовил?
2: Ну, мы стараемся. Мероприятие серьезное. Надо будет удивить людей. Есть уже рабочие треки, которые очень хорошо заходят вот на живых концертах, поэтому мы будем стараться сделать круто.
1: А есть такая вот тема? А теперь вы! А теперь подпеваем! А теперь хлопаем! Ну, как артисты, знаешь, заводят.
2: Ну, мы к этому стремимся. Мы к этому стремимся, да? Работаем.
0: Просто Полина, у нее своих песен нет и прослушиваний, поэтому она, когда выходит на сцену, говорит, теперь вы!
1: И сразу вы.
0: Чтобы кто-то что-то сразу...
1: Антон, а вот как вы представляете своего слушателя? Вот это кто?
0: Ну, кто? Для кого песня?
1: Для кого пишете музыку?
2: Песня пишется на эмоциях, и кого она зацепит, это уже второй вопрос. Ну, в основном, наверное, больше молодежное направление, конечно, мы стараемся.
0: Ну, а вот ты же сам видишь, ну, кто на выступление приходит, то есть вот... Целевка какая? Вот кто обычно на выступлении? Больше девчонок или мальчишек?
2: Какой возраст? Больше женская.
0: Больше женская, да. Все-таки, да? То есть ты в сторону романтика.
2: Да, все, у нас больше лирика, все рассказать.
1: Слушай, Антон сам симпатичный высокий парень, поэтому просто посмотреть приятно.
0: Ну,
2: спасибо.
0: Так что, Антон, если вдруг забудете слова... песни.
1: Кричите, завтра. А теперь вы!
0: Да, а теперь вы и просто красиво стойте на сцене. Ребят, приходите к нам завтра, 15 августа. Еще раз напоминаем, значит, это площадка возле Дворца спорта. Антон, Небо будет выступать, много другой классной
2: музыки. Других артистов.
0: И подарки тоже, розыгрыш подарков от наших партнеров. Все это уже завтра. Вот с Антоном даже можно будет сфоткаться и взять у него автограф, если будет желание.
2: Супер, спасибо.
1: Да, так что завтра.
2: Обязательно приходите.
1: Встречаемся.

Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей.

0: Итак, друзья, у нас рубрика «Ставки на хит». Каждый из нас принес по песне. Полина принесла свою, я принес хит тоже для вас. И лишь вы определите, чей хит будет звучать в эфире. Определите очень просто в Телеграм, пишите наши фамилии, Сафронов или Летова. Таким образом, голосуйте за наши песни и выбирайте, что будем слушать.
1: Да, вот и сегодня я хочу предложить хит. Возможно, он не совсем радостный. Он про расставание, про измену, про крушение доверия.
0: Такую трагедию принесла.
1: Слушай, нет, но это мысль о том, что все мы на самом деле очень разные. Просто есть вот мы, есть какие-то другие люди. В общем, если я уже намекнула, что это будет за хит, и вы поняли, пишите «Летова», насладимся им вместе.
0: А у меня сегодня, вот знаете, настроение такое предпраздничное, пятница все-таки. И я думаю, что вот мой хит, который я сегодня принес,

0: Да, и вот у меня хит сегодня, который, ну, про героя, он, собственно, так и называется. И если вы тоже в себя верите, в свои силы, тогда пишите Сафронов в Телеграм, будем слушать мой хит.
1: Да, совсем скоро, времени немножко.

0: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о карманном переводчике, который работает даже без интернета, и о том, кто решил зарабатывать большие деньги на минималистичных телефонах-раскладушках.
0: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
2: Выходные. Реклама.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookids.by. Организатор «Чуп Юмита Компани», Минск, 3-я улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон +375 44 790. 00 51 0+.

0: Только настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: Мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама.
3: Десять часов и 16 минут. Утреннее шоу на Юнистар продолжается. И продолжится оно итогами ставки на хит. Вот как распределились места сегодня. На втором месте хит, который принесла Полина Летова.
4: Да, это хит от американской певицы LP Other People. Другие люди, да, они все такие, как мы. У кого-то и мир другой, и восприятие иное.
3: И доход. Ну, а хит, который принес я сегодня на первом месте, это хит под названием Hero, герой от Мартин Гаррикс и
4: Джей Ви. У тебя классно, нравится мне очень.
3: Вот будем слушать.
4: Полная версия совсем скоро. Мы с вами прощаемся. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Пока.

0: Прикол представляє центр пригажості і корекції фігури Yellow Birds.
1: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
2: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, сдается, я пропадаю.
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, які вертают

0: Реклама.
1: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
2: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Фестиваль «Альфа-джаз» — это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
4: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или...

0: 21-20.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? Все

0: Ford готовит первый в истории Mustang в кузове седан. Его выпустят в 2028 году. Спортивный седан сохранит двигатель V8 и получит гибридную систему. Что касается цены, то новый Mustang будет стоить не менее 40 тысяч долларов. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 41 копейка, доллар США 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция ProPlant Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал Минск Мариот Хотел. Минск, проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. 15 августа на площадке у Дворца спорта «Радио Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало в 18.00. «Радио Юнистар» благодарит партнера концерта «Автоцентры Джили Атлант-М», официального дилера Джили в Минске. Такими были новости, далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня везде будет без осадков. В Витебске около 22 с плюсом, в Бресте до 24 тепла, в Гродно плюс 26, в Гомеле, Могилеве и Минске 23 градуса выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня!
1: Это Юнистар, мы двигаемся в сторону пятницы в формате «Хит за хитом», и, судя по предварительным прогнозам, это будет жаркие выходные. Ну что ж, делаем громче.

чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: да,
1: вот. Меня потом, когда у синяки и побои пройдут, я удовольствие так получу. Спасибо тебе, Полиночка.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-3.

0: 11.36 в стране. Вы слушаете хит за хитом в эфире Нестар, которые приближают нас к тем самым заветным выходным. Многие сейчас даже открыли гороскопы, чтобы посмотреть, а что там обещают нам астрологи на эти выходные. Ну, знаете, астрологи сейчас наговаривают про какие-то благоприятные аспекты, энергии, планеты, все такое. И, может быть, они правы. Может быть, звезды действительно работают. Но вот беда. Звезды работают только, если вы не сидите перед экраном весь день, если вы не ломаете свой график. Тут главное распланировать выходные так, чтобы звезды могли вам помочь. Ведь они помогают, но только если вы знаете, что вам нужно. Ну а если вы сейчас ломаете голову, что же делать на этих выходных, у нас есть даже подсказка в эфире Юнистар, поэтому не пропустите рубрику «Выход в люди», она через считанные секунды. Но перед этим я коротко расскажу о музыке. Мистер Know It All от Тедди Свимса в эфире Юнистар. Группа Монтана. Энрике Иглесиас. Ring My Bells уже скоро в нашем плейлисте, но для начала корректируем планы на эти выходные.
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы – компания «Белтелеком». Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
2: Самое заряженное и энергичное событие недели пройдет в субботу в 6 вечера у Дворца спорта на проспекте Победителей. Именно там радио Юнистар открывает новый сезон, и это обещает быть настоящим праздником.

исполнении молодых вокалистов страны. На сцену выйдут Мирабелла и Илья Шаршун, а еще нас ждут белорусские артисты с миллионными прослушиваниями и Юла, и Антон Небо, а также нежные и чувственные Аришане. И, конечно, хедлайнер вечера – эффектная диджей Женева, которая знает, как зарядить энергией любой танцпол. Будет ритм, свет и море подарков. Искренне рекомендую. А самых смелых и гибких я приглашаю в эту субботу в футбол «Конкорс», что в ТЦ «Галилео». В 14.00 нас там ждет техно-йога. Организаторы соединили асаны и дыхательные практики с живым диджей-сетом. Сертифицированный тренер поможет обрести внутренний баланс, а музыкальное сопровождение создаст эффект полного погружения. Коврики выдадут бесплатно, так что с собой останется взять только хорошее настроение и готовность немного потанцевать в позе лотоса. Говорят, что эта практика подойдет и новичкам,

0: Это возрождение знаменитых ярмарок 19 века с их уникальным ремеслом – шаповальством, то есть валянием валенок и шапок. Обещают шествия в колоритных костюмах, выставки мастеров со всей Беларуси и город мастеров с валенками ручной работы – теплыми, красивыми и на все времена. Для желающих – мастер-классы, театрализованные представления, а вечером – водное и огненное шоу, фейерверк и зажигательная дискотека. Детям здесь тоже не будет скучно, готовятся интерактивные зоны, конкурсы и игры. Так что, если вы хотите не просто отдохнуть, а прикоснуться к истории и увести с собой уникальный сувенир, вам точно сюда. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.
2: Реклама.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. До 31 августа скидки на технику «Атлант». Холодильник с морозильником «Атлант» объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
3: С новой скидкой тебя.
1: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
9: Производство.

0: в рассрочку. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: тысяч гостей. Сам фестиваль займет площадь более 9 гектаров. Здесь разместятся 13 тематических подворий из Гомельской и Брестской областей, а также Пинска. Гостей ждут концерты, интерактивные зоны и яркие шоу-программы, а также дегустация национальных блюд. В этом году лейтмотив «Жаночий голос Полесья, спадщина, якая живе». К международным событиям по меньшей мере 281 человек погиб из-за землетрясения в Колумбии. Напомню, оно произошло 10 августа, и его сила оценивается в высокие 7,4 балла. В Колумбии объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения. В пострадавших от стихии колумбийских городах почти 4000 человек получили ранения. Еще 379 числятся пропавшими без вести. О спорте. Первая ракетка мира Арина Соболенко стала первой белорусской на обложке американского журнала «Тайм». Журнал назвал девушку самой яркой теннисисткой в мире, обращая внимание на то, что она дерзкая, жесткая и прямолинейная. Соболенко вошла в число 10 теннисисток в истории женской теннисной ассоциации, которые удерживали первое место в мировом рейтинге не менее 100 недель. Это удавалось Серене Уильямс, Штеффи Граф, Мартине Навратиловой и Крис Эверт. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 41 копейка, доллар США – 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье... Ой-ой-ой! Наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе!
4: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: По информации «Погода.бай», сегодня во всей стране без осадков, в Витебске около 22.

0: Тейм Импала, его фантастический классный хит «Дракула» в эфире Юнистар. Ну а я хочу вам сконцентрироваться, предложить на времени 12.30, потому что в это время мы с вами сыграем в нашу игру «Я знаю пароль». Но чтобы стать участником и доказать всем, что вы способны подобрать пароль к нашему заветному скрытому ящику и забрать наш сегодняшний подарок, вам нужно для начала оставить заявку. Как это сделать? Берем в руки мобильный телефон и пишем к нам в Телеграм по номеру 610-99-5-0. Всего лишь одну фразу. Я знаю пароль. Ну а с кем мы сыграем, совсем скоро и узнаем. Для начала давайте послушаем классный хит. А это у нас Риана и Кэлвин Харрис. We found love.
1: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19.00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by. В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: В Малайзии, встречая жену в аэропорту, муж одевается в смешные костюмы.
3: Ишь, в Малайзии, встречая в аэропорту, а у нас после свадьбы муж начинает одеваться в смешные костюмы.
2: Ну, ему что осталось? На сдачу.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
6: Зачем?
5: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
7: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по карте.

0: Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
2: Фестиваль «Альфа-джаз» — это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международной...

0: приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
0: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья. Живите в удовольствии. Подробности

0: Все товары для школьников и их родителей.
1: Все для школы и даже больше.
0: Подробности на umag.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor Magic Book X16. Большой экран. Высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
5: Какой пенал? А тетради? Красота!
6: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамок Мартин сыр паўцвёрды 45-50%, 12,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44-569-33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Митсуника, What If.
2: На Юнистар.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Друзья, это наша новая игра «Я знаю пароль». Она стартует в эфире Юнистар. Вы оставляли заявки в нашем телеграме по номеру 610-9950. И вот я дозвонился до Вероники. Вероника, добрый день.
2: Да, здравствуйте.
1: Да, Вероника уже рассказала, что она представляет, наверное, одного из таких крупных гигантов, наших символов нашей промышленности, Беласа в Жодино. Вероника, ну рассказывайте, как у вас вообще происходит? Как настроено выходные? Как прошла неделя?
2: Неделя, конечно, очень бурно, все очень активно на Белазе, поэтому ждем выходных, чтобы немножко отдохнуть.
1: Давайте, какой ваш идеальный план на выходные? Что нужно сделать обязательно за 2 дня?
2: Погода хорошая, поэтому нужно выехать обязательно на природу.
1: На природу.
2: Это план номер один, да.
1: Смотрите, природа наша бывает разная. То есть это может быть речка, может быть водоем, может быть просто в лес, в поход за грибами.
2: Вообще планировалось на Минском море. Все лето собираемся, и вот, может быть, в эти выходные доедем.
1: Ну что ж, как говорят там, you are welcome. А прямо сейчас, Вероника, мы проверим, сможете ли вы подобрать пароль. Я коротко напомню правила игры. Прямо сейчас вам предстоит выбрать одну из трех рубрик. 3 вопроса максимум. У каждого вопроса есть 3 варианта ответа. Отвечая правильно, вы сможете собрать тот самый пароль, который подойдет к нашему секретному боксу, и сможете забрать наш сегодняшний подарок. Но для начала, Вероника, давайте слушаем внимательно и выбираем с вами категорию. А сегодня у нас...
0: Литература. География. Спорт.
1: Итак, 3 категории. Литература, география, спорт. Вероника, какую категорию вы выбираете? Как вам кажется, в какой категории вы сильны на 100%?
2: Вообще сложно, конечно, но давайте попробуем географию.
1: Вы хотите географию?

0: Что ж, давайте так, Вероника, какая у вас была оценка в школе по географии?
1: По географии? Средняя, наверное, скажем так.
0: Ну, тогда я желаю вам удачи, Вероника. Болеем за вас и поехали. К нашему первому вопросу на сегодня. Какой современный город раньше назывался Константинополем? Вариант номер один – Стамбул. Вариант номер два – Каир. Вариант номер три – Багдад. Итак, один, два или три?
1: Ну, я так думаю, что, скорее всего, вариант первый – Стамбул, мне кажется.
0: Зафиксировали. Пока что без объяснений. Лишь в конце мы сможем понять, подберете пароль или нет.
1: Хорошо.
0: Наш следующий вопрос. На скольких холмах, по легенде, построен Рим? Вариант номер один – на трех. Вариант номер два – на семи. Вариант номер три – на девяти.
1: Если не ошибаюсь, вроде бы вариант номер два – на семи холмах.
0: Мы зафиксировали ваш вариант и идем к третьему вопросу. Какая горная система служит границей между Европой и Азией? Вариант номер один – Урал. Вариант номер два – Карпаты. Вариант номер три – Тянь-Шань.
1: Карпаты. Это я точно знаю.
0: Итак, мы зафиксировали ваши варианты. Ну а теперь осталось лишь проверить, подобрали пароль или нет. Слушаем внимательно.
2: Пароль подобран неверно.
0: Неверно, Вероника! Потому что это не Карпаты, это Урал. Сегодняшний пароль был у нас правильно, вы сразу ответили Стамбул, на второй на семи, но а на третий нужно было отвечать Урал. Увы, Вероника, не получилось, но пускай получится отдохнуть на этих выходных. Пускай они будут классными, яркими, отдыхайте, с полными силами возвращайтесь в понедельник на работу. Спасибо за участие в игре, ну а подарок достанется кому-нибудь, но уже в следующий раз. А подарок — это чайная пара и запас заменителя сахара Сусли, новинка Сусли Стевия, чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно давить сусли. Это 0 калорий, при этом ваши зубы остаются здоровыми, а улыбка красивой. Удобно брать с собой, можно использовать для выпечки соусов и при заправке салатов. Сусли, живите в сласть.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы — заменитель сахара Сусли.
4: Сусли
5: для мамы.
4: Сусли
6: для папы.
7: И для меня.
8: И для меня.
3: Сусли, живите в сласть. Заменитель сахара.
9: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
10: Детролекс облегчает симптомы варикоза. Отеки, боли и тяжесть в ногах.
9: Детролекс. Родом из Франции.
11: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель сервис.

0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
0: А у нас в «Соседях» с 13 по 16 августа. Трубочки вафельные «Трубочкин». Молочно-шоколадная начинка 170 грамм, всего 2,99. Виноград «Тайфи» всего 5,99 за килограмм.
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
0: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: «Ами». Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей.

0: Наделювелирторг.бай.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-defispromo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс.

0: нашем пятничном плейлисте «Дыши». И у нас сегодня получится насладиться кислородом, ведь уже на выходных синоптики обещают, что жара вернется. Basic Element «Touch You Right Now». Яркий солнечный хит откроет наш музыкальный час, но для начала новости.
1: «Джили Атлант М» представляет. «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама.
3: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная.

Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом президент заявил в ходе рабочей поездки в Жидковичский район. Главе государства доложили о ходе уборочных работ. В южном регионе республики здесь убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Александр Лукашенко также обозначил ключевое условие для господдержки в сельском хозяйстве. Результат. В общежитиях страны готовятся к новому учебному году. Вузы Беларуси предоставят студентам более 90 тысяч мест.

0: кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Climate Store.
1: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Впереди много классной музыки, но для начала будем подзаряжать свои внутренние батарейки от хита от Basic Element. Ребята, всегда на позитиве. Touch you right now.

0: Fever Dream от Алекса Ворона в нашем пятничном плейлисте помогает настроиться нам на предстоящие выходные. Суббота уже не за горами, а я напомню, что 15 августа в рамках фестиваля «Настроение лета» радио Юнистар откроет новый сезон. Приходите, обязательно! Будут ваши любимые хиты в исполнении лучших молодых вокалистов Беларуси, танцевальный сет от диджея Женевы и очень много крутых подарков. Начало в 18.00. Информационные партнеры белорусский портал .by и официальный билетный оператор безкассира.by. До встречи завтра у Дворца спорта. Ну а мы же продолжаем слушать хит за хитом и Capital Cities Safe and Sound скоро.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.

0: Телеграме videobel.by. Информация, которой можно доверять.
1: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. До 31 августа скидки на технику Атлант. Холодильник с морозильником Атлант объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина Атлант с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
4: С новой скидкой тебя.
3: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер — корм для кошек и собак «Уника».
6: Уника, уника, уника.
5: Ищите уникальный корм для вашего питомца

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин поляндвіца свиная охолодженная 16,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44,569,33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Бёрна Бой и Шакира. Дай, дай.
2: На Юнистар.

0: для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы – компания «Белтелеком». Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Привет, я Валентин Середа, предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
0: Выход в люди.
1: Самое заряженное и энергичное событие недели пройдет в субботу в 6 вечера у Дворца спорта на проспекте Победителей. Именно там радио Юнистар открывает новый сезон, и это обещает быть настоящим праздником движения. Представьте любимые хиты от Вани Дмитриенко до самой Бейонсе в живом исполнении молодых вокалистов страны. На сцену выйдут Мирабелла, Илья Шаршун, а еще нас ждут белорусские артисты с миллионными прослушиваниями и Юла, и Антон Небо, а также нежное и чувственное Аришаня. И, конечно, хедлайнер вечера – эффектная диджей Женева, которая знает, как зарядить энергией любой танцпол. Будет ритм, свет и море подарков. Искренне рекомендую. Эпицентром семейного отдыха в эти выходные станет ботанический сад. В субботу и воскресенье там фестиваль «Город профессий Букитс». На этом празднике все как в настоящем мегаполисе. Дети получают трудовые книжки и пробуют разные профессии. От штукатура до специалиста по облачным технологиям. Оформляют кредитки, получают игровую зарплату и даже платят налоги. А заработанные деньги можно потратить на развлечения, шопинг или благотворительность. В августе к этому добавились интерактивная прачечная, театральная мастерская, детский аукцион и кинотеатр под открытым небом. Ну а пока дети строят карьеру, родители могут сыграть в бадминтон или просто понаблюдать за этим милым хаосом. Любителей камерной атмосферы я приглашаю в парк Горького. Там в субботу и воскресенье с 2 часов дня и до 10 вечера пройдет джазовый фестиваль. Среди участников музыканты из США, Франции и Беларуси. Вход свободный, так что можно просто прийти, расстелить плед и слушать саксофон под открытым небом. Плюс к этому обещают фудкорт, лаунж-зоны и фотолокации. Словом, все, чтобы почувствовать комфорт и атмосферу прекрасного летнего вечера. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
0: Выход в люди.
2: Реклама.
3: Какое сказочное лето! Бел Ювелир Торг благодарит за это! Ослепительный!

0: на belyuvelirtork.by.
1: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор Чупьюмита Компани, Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790-00-51. 0 плюс.
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Минская

0: 8-931-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: А у нас в «Соседях» с 13 по 16 августа. Бекон «Прогриль» 200 грамм, всего 4,99. Сыр «Чечил» Боровский копченый 100 грамм, всего 4,99.

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3.
2: Тейм Импала и Дженни. Дракула.
1: Номер 2.
2: Биби Рекса и Фейслесс. New Religion.

0: Lady Swims, Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
2: Школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862.

0: Потім ліс по ваш дом. Депрес. Древа. Пам'ятає сонце. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки «Fast Buy» за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон Buy» по телефону 8017-388-7794.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом президент заявил в ходе рабочей поездки в Жидковичский район. Главе государства доложили о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Там убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Также Александр Лукашенко обозначил ключевое условие для господдержки в сельском хозяйстве.

хозяйстве. Результат. Новую снегоплавильную станцию строят в Минске. Она появится на пересечении МКАД с улицы Тимирязева в направлении Заславля. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Минскстрой. Принцип работы всех таких станций одинаковый. Для расплавления снега используется сточная вода городской канализации. Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси. Как сообщает Белта, в Брестской области закрыт только Столинский район. В Гомельской запрет введен в 14 районах. В Минской области – в Борисовском и Слуцком районах. В Могилевской области под строгий запрет попали Мстиславский и Череховский районы. А вот ограничения на посещение лесов, при которых запрещено разжигать костры и заезжать на территорию на автомобиле, действуют уже в 82 районах страны. Клад стоимостью около 9 миллионов евро нашли в Бельгии. Как сообщает Белта, во время ремонта сотрудники строительной компании обнаружили в стене здания сундук с золотом. Точнее, пронумерованные золотые слитки и старые золотые монеты. Полиция изъяла находку, пока ни происхождение золота, ни его законный владелец неизвестны. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 41 копейка, доллар США – 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал «Минск Мариотт Хотел». Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Радио «Юнистар» открывает новый сезон шумно, весело и с подарками. Приходите в субботу, 15 августа, на площадку Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков в 18.00. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваш комфорт и уверенность за рулем. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня во всей стране без осадков. В Витебске около 22 с плюсом, в Бресте до 24 тепла, в Гродно плюс 26. В Гомеле, Могилеве и Минске 23 градуса выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.

Наконец-то выходные и, наконец-то, мечта чья-то может сбыться, потому что Honda Racing Corporation сделала шаг, о котором мечтают коллекционеры и энтузиасты автоспорта по всему миру. Компания официально запустила программу, в рамках которой она будет продавать, восстанавливать и обслуживать те самые гоночные автомобили. Речь не идет о репликах или воссозданных копиях. Это будут прям настоящие боевые машины, которые побеждали в Лимане, Дейтоне и других легендарных гонках. Компания также выходит на рынок запасных частей, модной одежды. Ну, конечно, за рулем такой машины нельзя в простых джинсах ездить.

0: Ставлю Баузе Магнетика и Платон Джулай Миссин через пару секунд.
1: Наконец-то выходные.
2: Вы слушаете.
0: Вы слушаете.
2: Радио Юнистар.

14 часов и 19 минут. Это, наконец-то, выходные на Юнистар и рубрика «Драйв-чат». Ну что, я сегодня спрашиваю у вас с таким предисловием, мол, спасайте, помогайте. Иду на день рождения. К счастью, у меня есть еще неделька, чтобы подготовиться. И вот что подарить человеку, у которого все есть? Может быть, кто-то в такой же затруднительной ситуации окажется, так что приклеивайте ушки. И я начинаю подсказывать. Оля пишет: подарите заботу. Сертификат на спа уход за телом. Ну, вот прям хорошо, хорошо. Ну, а что делать, если человечек не любит всяческие разные там массажи? Билеты на концерт советует Оксана. Мастер-класс.

почему-нибудь. И слушайте, снова тайский массаж. Выходит, это популярно. Таня говорит про эмоции. Сертификат, например, на сплав на байдарках. И вот невероятнейшее предложение. Я такого, кстати, еще не видела и об этом не слышала. Подарите лесной тур, прогулку. Есть ребята, которые организуют туры по сбору благородных грибов и встречи с лесными животными. Ой. К примеру, в Налибокской пуще можно увидеть оленей и зубров в естественной среде обитания, проверить фотоловушки. А вот это уже что-то интересненькое из разряда тех самых эмоций. Ну что, продолжаем в том же духе, что подарить человеку, у которого все есть. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar.

0: для детей старше 16 лет.
1: Есть такое слово, как фотобомбинг.
2: Фотобомбинг?
1: Фотобомбинг.
2: Когда тебя кто-то фотками бомбит.
1: Ну, практически.
2: Фотографии в тебя кидает, а ты кричишь 9 на 12.
1: Немножко другое, конечно. Если буквально, то это переводится как взорвать кадр или проще испортить.
2: Ага.
1: Так вот, фотобомбинг стал популярен благодаря Бенедикту Камбербэтчу, который портил чужие фото на вручение премии «Оскар», ага, если кто помнит. А да, в 2014 году это слово даже объявляли словом года.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Впереди хороший знак.
0: Подключай.

0: срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Сынок, в универмаге «Беларусь» купим тебе все к школе.
4: Все, все!
5: И даже больше! Универмаг «Беларусь» готов к школьному сезону и предлагает любые товары для школьников и их родителей.
4: Все для школы и даже больше!
5: Подробности на umag.by.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
6: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
7: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
8: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: Наконец-то выходные.
5: 14:33. Это наконец-то выходные на Юнистар. И наконец-то ее величество пятница. Впереди тот самый момент, которого мы ждали с нетерпением. Это, конечно же, старт нового сезона на Юнистар. Ну и еще одна невероятнейшая новость у меня есть для вас. Август вообще, он богат на большие городские события. Вот и в воскресенье, сразу же после нашего яркого старта, 16 августа в Минске пройдет городской грибной фестиваль «Лейс». Он посвящен возвращению одного из самых любимых вкусов бренда – белые грибы со сметаной. И если вы любите его не меньше нас, приходите 16 августа на верхнюю площадку стадиона «Динамо». Там можно будет круто провести время всей семьей. Будут концерты, выступит группа «Parade of Plants» и «Police in Paris». Тематические игровые зоны будут, мастер-классы тоже, конкурсы с подарками, фотозоны, зона отдыха, детская площадка, фудкорт со специальным грибным меню. Ну и одно из главных событий фестиваля – установление рекордов по приготовлению самого большого блюда жареной картошки с грибами и со сметаной. Я надеюсь, вы пообедали. А блюдо приготовят аж на целых 300 килограммов. Я уже хочу это увидеть. И запоминаем. Грибной фестиваль «Лейс». 16 августа. Верхняя площадка стадиона «Динамо». Организатор ООО «Голособай». Телефон плюс 37529-1234-424. Ну что, мы едем дальше. Есть еще кое-что, что нам нужно знать. И об этом расскажет мой коллега Дима Николазин.
3: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
0: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
3: Надо знать.
7: А вы знали, почему глаза собак и кошек светятся в темноте?
6: Иногда это может здорово напугать, но питомцы вовсе не преследуют такие цели. Это их природная особенность. Глаза у питомцев светятся из-за специального отражающего слоя. Он находится сразу за сетчаткой глаза. Тапетум луцидум, так он называется, выполняет важную задачу. Он усиливает ночное зрение, упрощает охоту и выживание в темноте. И вот интересный факт. Отраженный свет может быть зеленым, желтым, голубоватым или красным. Это зависит от породы животного, возраста, цвета пигмента в том самом отражающем слое. У людей такого слоя нет, поэтому наши глаза в темноте не светятся. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
3: «Надо знать». Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
8: Дати, take me there.
3: Новый хит на Юнистар.

0: Юністар. Хіт за хітом.
1: Наконец-то выходные.
2: 14:40, это наконец-то выходные на Юнистар, и прямо сейчас новость вдогонку. Как насчет того, чтобы купить кирпич за $300? Так, ладно, я про телефон. Без интернета, его уже представили. Компания Light, она анонсировала тот самый Light Flip, минималистичный телефон-раскладушку, созданный для тех, кто хочет отказаться от постоянного использования смартфона. Новинка поступит в продажу в начале 2027 года, и по задумке разработчиков сможет выступать запасным устройством, которое можно брать с собой вместо iPhone или Android смартфона, таким образом разгружая себя и свой мозг. Но $300 за такой, казалось бы, бесполезный телефон. Хотя нет, разработчики утверждают, что как раз-таки пользы от него будет куда больше, потому что этим телефоном вы захотите пользоваться намного меньше.
1: Наконец-то выходные.
2: Ну и, конечно, мы продолжаем рубрику «Драйв-чат». Я сегодня спрашиваю у вас, что подарить человеку, у которого, ну, прям все есть. Так, ладно, я ждала этого варианта. Кисточку для чистки пупка, конечно же. Ну, спасибо. Я, кстати, видела на маркетплейсах. Она еще так красиво упакована. Такую чудесную подарочную коробочку. Есть еще сообщение, если человек не очень молод, пишет Василий, можно подарить газету, изданную в день его рождения. Я так тестю дарил. Он у меня 47-го года. Очень интересно было ему почитать, что и вправду писали и печатали в том самом выпуске в день его рождения. А это оригинально, необычно. Продолжаем в том же духе. Кто-то, может быть, записывает, потому что я считаю, что вот такие сложности с подарком в какой-то момент случаются у каждого. Слушайте, этот разговор нужно поднимать каждый год. Что подарить человеку, у которого действительно все есть? Продолжаем. 610-9950, код 29, это Telegram Юнистар.
0: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.

0: до 3 января 2029 года.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте «Содружество».

0: действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
3: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
5: Какой пенал? А тетради? Красота!
0: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

14:51. Это, наконец-то, выходные на Юнистар и рубрика «Драйв-чат». Ох, ну просто задело за живое. Сегодняшняя тема нас в «Драйв-чате». Что подарить человеку, у которого действительно все есть? Видимо, вы тоже много-много раз сталкивались с этим. Поэтому Юрий, вот, как знаете, наболело, пишет. Подарите много-много-много-много-много-много-много-много ничего. Да уж, действительно, у него все есть. Подарите эмоции. Ну, это самый распространенный вариант. Так, вот горшок пустой, он предмет простой, он никуда не денется, и потому как он пустой, ну что, гораздо выше ценится? Нет, ну такое я не согласна. Спасибо, Андрей. Но кисточка для пупка пока в лидерах. Ну и, конечно, билеты на концерт. Продолжаем делиться вариантами.

0: подарить человеку, у которого действительно все есть. 610-9950, код 29. И поверьте, такой человек даже в вашем окружении есть.
1: Наконец-то выходные.
2: Радио. Юнистар.

0: 14 часов и 57 минут. Это наконец-то выходные на Енистар. И слушать дальше будем хит от диджея Кавалера Роберта Маза «Children». Через 15 минут полная версия этой песни. Еще с нами Артик и Асти. И Маранди «Helena Save Me». Раньше остальных послушаем этот хит сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. Реклама.
1: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи. Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
3: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
4: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
5: Автомобили Хавейл у официального дилера в Бресте и области компании Белавтономия. Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка от банка-партнера.
4: Белавтономия. Брест, Газдетского 8.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом президент заявил в ходе рабочей поездки в Жидковичский район. Главе государства доложили о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Там убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых

0: спецэффектов и доработок. Для выполнения петли Passion S должен был разогнаться примерно до 130 км в час и выйти на стену под углом поворота руля 16 градусов. Скорость при этом требовалось поддерживать практически идеально, потому что снижение показателя всего на 3 км в час привело бы к потере сцепления и падению машины с потолка. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 43 копейки, доллар США – 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» откроет новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышем подарков. Начало в 18.00. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентра «Джили Атлантем», официального дилера «Джили» в Минске. Какими были новости далее о погоде?
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО Лекфарм Беларусь.
0: По информации погода БАИ, в Бресте ночью 13 тепла, в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 12, в Гродно и Минске плюс 14. А завтра днем в Бресте 30 тепла и солнечно, в Витебске плюс 25, в Гомеле до 27 тепла, в Гродно плюс 29, в Могилеве 27 со знаком плюс. В Минске завтра солнечно и до 27 градусов тепла.

15:09. Наконец-то выходные на Юнистар. Мы продолжаем новостями из мира авто. И вот что расскажу. BMW и студенты создали автомобиль-коробку на солнечных батарейках. Так, я не шучу. Внешне машина действительно выглядит так, как будто бы ее собрали из картона. А главная особенность — фотоэлектричество.

0: и по кузову 1781 детальку солнечных элементов, я имею в виду. Сама система работает даже при частичном затемнении и превращает автомобиль в мобильный такой коллектор, который собирает энергию в движении и даже на парковке. Таким образом, концепт может получить от солнца примерно 50 километров хода при обычной поездке на работу в 20 километров. Солнечная система работает в паре с легкой конструкцией, и прототип весит всего лишь 550 килограммов благодаря сочетанию стали, алюминия, металлических деталей, которые напечатаны на 3D-принтере. В общем, необычная форма, вдохновленная рыбой-коробкой, хороший запас хода, море солнечных элементов, но в продаже такая машинка не поступит. Ребят просто экспериментировали, а жаль. Наконец-то выходные. Сегодня это повторяем намного чаще. И, наконец-то, игра «Ценный кадр». Ну что, сыграем. И сегодня я предлагаю дозвониться тем, кто посмотрел хотя бы первую серию из всех «Отчаянных домохозяек» и до сих пор не может ее забыть. Хотя, о чем это я? Увидев одну серию, там невозможно остановиться. По крайней мере, у меня так и было. Ну, если вдруг забыли, помогу вам вспомнить сюжет и дам три варианта ответа. Если ответите на мой вопрос, то я вручу вам подарок. Воодушевляющий от центра молодости Yellow Birds релакс-программу Detox Похудение Спа. 242-9950, код Минска 8017. Ну а сыграем уже через два хита на Юнистар.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: 15:18, наконец-то выходные, и наконец-то дозвонилась Анна. Здравствуйте, чуть не сказала добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Как ваше настроение на игру?
1: Отлично.
0: Но, правда, Аня призналась, что так немножечко смотрела «Домохозяек отчаянных». Помните, как их зовут?
1: Да.
0: Да? Да? Как?
1: У меня группа поддержки знает.
0: Ну да, действительно, зачем отвечать на мой вопрос, когда группа поддержки знает?
1: А, это вопрос?
0: В общем, ладно, неважно. Ань, давайте так. Сегодня мы вспоминаем сериал, который я, вот, мне кажется, до дыр засмотрела. Ну, когда-то у меня было много свободного времени. Вышел он в 2004 году. Тогда же состоялась премьера «Отчаянных домохозяек». Ну, кто же не следил, что происходило в жизни четырех подружек? Аня! Прекрасный актерский состав, правда, закрученный сюжет. В восторге критиков и зрителей. Вот уж действительно успех.

0: Так, да.
1: Да, что же мне говорит Google на этот счет, думает Аня? Ну, это Мэри Элис Янг.
0: Это говорит.
1: Это Мэри правильный Янг. Ответ. Да, Мэри абсолютно Янг. Верно. В самом начале пилотной серии именно с этого дома вышла Мэри Элис Янг. Именно с нее, собственно, и начался весь сериал, точнее, с ее загадочного самоубийства. И потом она рассказывает весь этот сериал и наблюдает за секретами своих соседей по улице Вистария Лейна. Молодцы, Ань, молодцы. И вы, и группа
0: Спасибо.
1: Поддержки. Вы
0: Девочки
1: получаете классный подарок. Вот правильно, надо похвалить на всю страну. Релакс, программа Детокс похудения спа от Yellow Birds ваша. Туда входит ленивая кардио на Вукулайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Девочки уже очень рады обсуждениям, видимо, делят подарок на фоне. Оставайтесь
0: Конечно.
1: На линии, хочу знать ваш номер. А со всеми остальными мы едем дальше.
2: Наконец-то выходные. Рубрику представляет Центр прихожести и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанченная. Ох, сябра мой, здается, я пропадаю.
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds, Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds, это то, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
5: Радио «Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00. В будни утром на «Юнистар» всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
6: Да, вопрос сегодня был такой, что общего прогноза погоды неправильного, не сбывшегося, да. И бухгалтерии.
7: Ну, много вариантов ответа. Давай послушаем фавориты наши сегодняшние.
6: Давай сегодня мужской набор.
7: Мужской набор. Хорошо, давай начнем тогда с Алексом.
8: И там никогда не бывает правды. Обещают одно, а всегда происходит другое.
6: Такая история.
7: Да. Алексей.
9: Ваши ожидания – это ваши проблемы.
7: Мне показалось, что Алексей вначале подзатыльник получил.
5: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: Пятнадцать часов и 35 минут. Это наконец-то выходные, и не старые, наконец-то еще один выпуск программы «Надо знать». Дима Николайзен уже буквально через пару секунд расскажет, откуда в нашей голове берутся те самые сумасшедшие сюжеты снов. Вот как будто бы вы сните их при температуре 40. Ну а потом послушаем свеженький хит от Арианы Гранде.
3: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
0: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
3: Надо знать.
6: А вы знали, почему каждую ночь мы видим яркие и порой совершенно безумные сны? Как они только рождаются в нашем воображении?
5: Наш мозг совсем не пытается нас развлечь. Это его обязательная ночная работа. Сны появляются во время так называемой быстрой фазы. В этот момент мозг выполняет важнейшую задачу. Он сортирует всю информацию за день, раскладывает важные воспоминания по полочкам памяти и стирает лишние детали и переживания. И вот интересный факт. Абсолютно все люди видят от 4 до 6 снов за ночь. Но мы забываем до 95% из них уже в первые 5 минут после пробуждения. Наш будильник буквально стирает эти картинки, поэтому нам часто кажется, что нам ничего и не снилось. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
3: «Надо знать».
7: Наконец-то выходные.
8: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни,
9: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
10: Ариана Гранде, Kiss Me.
8: Новый хит на Юнистар.

0: Юністар. Хіт за хітом.
1: Выходные. 15:40, наконец-то выходные на Юнистар продолжаются, и прямо сейчас расскажу о гаджете, который работает даже в джунглях и даже без интернета. Google создала карманный ИИ-переводчик, которому, да, как я уже и говорила, интернет совершенно не нужен. Корпус прототипа напечатан на 3D-принтере и внешне напоминает старый радиоприемник. Устройство собрано на базе мини-компьютера, и у него есть даже микрофончик и динамик. Путешественники могут использовать переводчик там, где связь нестабильна, а компании и организации обрабатывать конфиденциальные разговоры без передачи их в облако. Все прекрасно в этой штуке. Все, кроме того, что в продаже такая штука пока не поступит. Жадины. Ну что, рубрика «Драйв-чат», и тут будем закругляться. Целых 2 часа вы мне советовали, что же подарить человечку, у которого все есть. Дешевый пластиковый кубок, на котором гравировка. Победитель в номинации «У меня есть, но нет этой ерунды». Спасибо, Егор, спасибо. Есть идея от Димы. Палка для битья крапивы. На всех маркетплейсах, говорит, имеется. Есть еще и футляр для этой палки. Слушайте, ну, за 15 рублей палка для битья крапивы? Ну ладно, да, такой у человека точно не будет. Ну, если, конечно, у него есть кисточка для пупка. Я не знаю, удивим ли мы его палкой для битья крапивы. Не уверена. Сертификат на проведение хотя бы одного дня в детском саду в качестве воспитателя. Такая идея прилетела от Светланы. Вот это уж точно будут незабываемые впечатления, гарантирую. У меня была такая ситуация с родителями, которые имеют действительно все. И я, конечно же, очень рада за них. Но ребенка отдали в ясельки в 2 годика почти. Ну да уж, действительно. Мне кажется, понимание заодно придет сразу, чем занят ребенок, чем занят воспитатель, и что, может быть, даже действительно больше времени надо уделять своему чаду. Ладно, мы сейчас перейдем совершенно в другую философскую стезю этого разговора. Суть мне ясна. Спасибо за идеи. Вернемся к этому вопросу через год, когда меня снова будет мучить. Что же подарить тому самому человеку, у которого все есть? Но я думаю, что сегодня, может быть, среди вот этих вот смешных отчасти ответов вы что-то отметили для себя. Ну что, мы едем дальше по курсу «Хит за хитом». Конечно же, напоминание о том, что мы ждем вас завтра у Дворца спорта, и анонс хит-парада «Юнистар ТОП-20». Наконец-то выходные.
0: «Джили Атлант М» представляет. «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18:00. Yeah.

0: Номер один. Teddy Swims, Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. До 31 августа скидки на технику Атлант. Холодильник с морозильником Атлант объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина Атлант с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
3: С новой скидкой тебя.
2: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.

0: Самаринская 8. Здесь покупают Белджи.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активные.

0: активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор ЧОП Юнита Компани, Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790-00-51. 0 плюс. Остался всего один рекламный ролик.
1: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер корм для кошек и собак Уника.
5: Уника, Уника, Уника.
4: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма Уника.

0: 15:52. Это наконец-то выходные, но и не старые. Мы продолжаем слушать музыку. Далее для нас только лучшие из лучших. Это Two Colors и Loveful. Ну и, конечно, я напоминаю то, что за любимчиков своих вы можете проголосовать на нашем сайте unistar.by. Время еще есть. Вот буквально последние минутки, и все, мы закрываем голосование. Сейчас на первой строчке находится Тедди Свимс. Его хит мы слушаем чаще остальных. А как изменится вот это вот первое место, строчка лидера, кто ее займет? Узнаем уже в 17:00 от Вадима Савина. Покажем Two Colors и Loveful, как и обещала.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: 15.58, наконец-то выходные, но и не старые. Мы слушаем музыку, радуясь пятнице. Very Better Off через 10 минут. А еще Полина Гагарина тут. И Аврил Лавин, My Happy Ending. Вот такая вот пятница в самой лучшей компании.
1: Наконец-то выходные. Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Хит-рекомендации на начало рабочей недели. В понедельник в утреннем шоу об этом вам расскажу я, Петр Сафронов.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и в понедельник вы узнаете, какая порода собак скоро не будет вызывать аллергию.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5 222 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс». Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 08.

0: 7-9-0.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Упростить нормы при строительстве простых объектов, предложил Александр Лукашенко. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Жидковичский район. В числе объектов, которые показали президенту в крестьянско-фермерском хозяйстве Михаила Шруба, было овощехранилище. Президенты познакомились с технологией сортировки, хранения, предпродажной подготовки и переработки овощей. Белорусский лидер призвал упростить проектные и строительные нормы под ответственность того, кто возводит несложные объекты. Большой этнокультурный фестиваль «Зов Полесья» пройдет в субботу. Ожидается, что агрогородок Ляскевич и Петриковского района примет около 50 тысяч гостей. Сам фестиваль займет площадь более 9 гектаров. Здесь разместятся 13 тематических подворий из Гомельской и Брестской областей, а также из Пинска. Гостей ждут концерты, интерактивные зоны и яркие шоу-программы, дегустация национальных блюд. В этом году лейтмотив «Жаночий голос Полесья, спадщина, якая живе». Стало известно, как изменится допризывная подготовка у белорусских десятиклассников. УНТ сообщает, что в обновленную программу войдут изучение беспилотных летательных аппаратов и тактическая медицина. «Мы ушли от чистой теории к конкретным навыкам, необходимым в реальных условиях», сказали в Министерстве образования. Первая ракетка мира Арина Соболенко стала первой белорусской на обложке американского журнала «Тайм». Журнал назвал девушку самой яркой теннисисткой в мире, обращая внимание на то, что она дерзкая, жесткая и прямолинейная на корте. Соболенко вошла в число 10 теннисисток в истории женской теннисной ассоциации, которые удерживали первое место в мировом рейтинге не менее 100 недель. Это удавалось таким звездам, как Серена Уильямс, Штеффи Граф и Мартина Навратилова. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 43 копейки, доллар США – 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар у Дворца спорта. Начало в 18:00. Подробности на сайте unistar.by. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте ночью 13 тепла, в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 12, в Гродно и Минске плюс 14. А завтра днем в Бресте 30 тепла и солнечно, в Витебске плюс 25, в Гомеле до 27 тепла, в Гродно плюс 29, в Могилеве 27 со знаком плюс. В Минске завтра солнечно и до 27 градусов тепла.

16.11, наконец-то выходные. Тут я, Аня Васильева, и рассказываю о новостях из мира авто. И кто же это у нас подрос и стал похож на Maybach? И все это новенький Джили Манджаро. Авто нового поколения прибавило в длине, ширине и высоте. Колесная база тоже выросла. Экстерьер стал более солидным. Массивная хромированная решетка радиатора, затемненная оптика и увеличенные задние фонари, растянутые во всю ширину кузова. Главная визуальная фишка – двухцветная окраска, которая повторяет стилистику Mercedes Maybach, что придает автомобилю еще более премиальный вид. Для нового кроссовера заявлены два типа силовых агрегатов. Чисто бензиновая версия получит 2-литровый турбомотор мощностью в 290 лошадиных сил. Гибридные варианты оснастят двигателем аналогичной конфигурации, но с отдачей 218 лошадиных сил. Ожидается, что новая версия появится на рынке после официального дебюта в Китае. Так что ждем. Ну и, конечно, куда же я вас отпущу?

энергии, в конце концов, заставить зевать не вас, а хитовых исполнителей. Они устали к концу недели, и вот сегодня Юлианна Караулова будет петь, и потом всем своим видом покажет, насколько она устала. Под сладким зевком будет скрываться то самое слово, а какое? На этот вопрос ответите мне, вы в Телеграме и не старые. Кто первым даст правильный ответ, тот и получит подарок – набор натуральных фруктовых конфет «Хоба». Куда отправлять свои варианты? В Телеграм Юнистар, стандартно, 610-9950, код 29. И не будем ждать ни минутки, нажимаю на плей. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Зевок был. И ваши варианты тоже полетели. Кто был первым, узнаем уже очень скоро, а пока прервемся на музыку.

выходные. Я наконец-то вернулась для того, чтобы подвести итоги игры. Прозевать невозможно. Сегодня Юлиана Караулова. Ой, показывала, что она очень устала, зевнула в какой-то момент, но, к счастью для меня, не зевнули вы. Я вижу правильный вариант. В телеграме Юнистар, но сперва вспомним, как звучало задание. И вот тут вы разделились на два лагеря, причем слова-то вроде бы как будто бы похожи, да, но... Оденем или наденем? Так, друзья мои, вспоминаем это золотое правило. Одеть надежду, надеть одежду. И

0: Думаем, правильно ли мы ответили. Наденем. Пропущенное слово, потому что одеть можно кого-то, то есть живое существо, человека, куклу, ребенка, я не знаю. Поздравляю всех, кто ответил правильно, вы умнички. И теперь смотрим, кто был первым с правильным ответом. Александр, 18-16, последние цифры номера. Ну, ура, выходит в вашу честь. Уже в понедельник с вами свяжется наш редактор, расскажет, как и где забрать ваш вкусный подарок. А вам достается набор натуральных и полезных конфет Хоба. И, кстати, бесплатный альбом для коллекционирования наклеек можно скачать по QR-коду, который найдете на всех упаковках конфет Хоба. И мы едем дальше. Едем или нет, вот тут сейчас узнаем, потому что дальше по курсу информация о пробках в столице. А пробки-то у нас уже пятничные. Да, пятничные пробки никого не щадят. Они уже на 6 баллов из 10. Где задержимся? На Ванеева, от Долгобродской до Партизанского проспекта. Почти на 20 минут. 12 уйдет на Козлова, от Платонова до проспекта Независимости. 14 на МКАДе, от Ташкентской до Партизанского проспекта. Несколько 7-минутных пробок. Это Сурганова, от Платонова до проспекта Независимости. И Партизанский проспект, от Шоссейной до Ангарской. Радиальная улица от Амельника до Партизанского проспекта 6 минут. Ладно, пока еще не все так плохо, но очень скоро же все засобираются домой. На носу 17.00, так что если вы доделали все свои важные дела, подумайте, может быть, пора, вооружившись хитами, мчаться навстречу выходным? Вот на это, впрочем, намекнет Комаро, и let's go, послушаем через 2 минуты. Наконец-то выходные.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: А есть такая вот тема? А теперь вы! А теперь подпеваем, а теперь хлопаем. Ну как, артисты, знаешь, заводят.
3: Ну, мы,
2: знаешь,
3: к этому
2: заводят.
3: Стремимся, мы к этому стремимся, да? Работаем.
4: Просто Полина, у нее своих песен нет и прослушиваний, поэтому она, когда выходит на сцену, говорит, теперь вы!
2: И сразу вы. Я даже не начинаю.
4: Чтобы кто-то что-то сразу...
3: Хорошо.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
7: Школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
10: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
11: Остался всего один рекламный ролик.
1: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
12: В Трицыны.
1: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
12: В Трицыны.
1: А выгодные цены?
12: Вы уже знаете ответ.
1: Все для школы и творчества. В Трицыны.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
13: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Шоу компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев. Бай». 8044-550-40-00.

0: Пятницу в эфире Юнистар не только хитами, но еще радуем, в смысле, вас не только хитами, но еще и полезностями всяческими разными. Вот Валентин Середа уже буквально через пару секунд готов ворваться в эфир и рассказать, как это не набрать лишний вес на даче. Потому что наверняка впереди важные мероприятия, которым хочется выглядеть потрясающе. Послушаем полезности от Валентина в программе «Больше жизни», а потом и свеженький хит от Marshmallow.
1: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
2: С четверга по неделю – бомба выходного дня!
3: У гандлёвых крамах «Мартин» королевские креветки гандлёвой марки «Вичи» 19,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно!
4: «Мартин Бай» 44,500,69,33.
5: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
5: Оказывается, набрать вес летом можно так же легко, как и зимой. И если зимой это происходит из-за малоподвижного образа жизни, то летом всему виной дача. Почти для всех из нас дача – это в первую очередь шашлыки и время в кругу близких. И если такие выходные повторяются почти каждую неделю на протяжении всего лета, лишний вес может накапливаться незаметно. Сегодня разбираемся, как не набрать вес на даче. Отказываться от блюд с мангала не надо, они же вкусные. Но если перед шашлыком съесть овощи с гриля или простой салат, то часть желудка уже будет занята, и порция мяса сама собой окажется меньше. Это куда проще, чем пытаться ограничить себя усилием воли, когда шашлык уже на столе, и все вокруг с аппетитом его едят. А еще во время дачных посиделок мы часто наполняем тарелку просто потому, что мангал рядом, и все вокруг продолжают есть. Диетологи советуют, прежде чем взять добавку, на секунду остановиться и понять, мы правда голодны или просто продолжаем есть со всеми за компанию? Ну и если летние шашлыки с друзьями повторяются каждые выходные, можно выбирать менее жирное мясо. Курица, индейка или рыба на гриле по калорийности заметно легче свинины или баранины. А на вкус шашлык от этого не очень проигрывает. Если хочется именно свинины, можно взять меньшую порцию и добавить больше овощей и зелени. К счастью, дача – это еще и прополка огорода, полив, перекопка грядок и переноска дров. И это реальная физическая активность, сравнимая по затратам энергии с тренировками. Если специально заниматься спортом на даче не получается, такие дела частично компенсируют лишние калории с застолья. Многие дачники по городской привычке ездят в деревенский магазин на машине. Но туда или до озера часто можно дойти или доехать на велосипеде. Даже 20-30 минут такого движения в день за лето складываются в заметную активность. А регулярная физическая нагрузка помогает телу использовать то, что съедено, а не откладывать про запас. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.
6: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни,
7: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
8: Marshmallow и Kelsea Ballerini. Another Dream.
6: Новый хит на Юнистар.

16:38, это наконец-то выходные, ну и, конечно, никуда не отпущу вас без делового гороскопа на всю следующую неделю. Стартуем прямо сейчас и начинаем с вас, Овны. Звезды на следующей неделе рекомендуют вам почаще выходить на улицу, на балкон, ну или хотя бы приоткрывать форточку, потому что именно под воздействием свежего воздуха в голову вам придут самые свежие, светлые, замечательные идеи, которые в закрытом помещении обязательно обойдут вас стороной. Тельцы, вам на следующей неделе нужно будет выспаться, потому что именно во сне вам, как некогда Менделееву, могут прийти в голову самые гениальные мысли. Главное, не забудьте положить под подушку блокнот и ручку, а то утром можете все забыть. Близнецы. Кажущееся затишье в делах – это не повод пускать все на самотек. Может быть, это затишье перед бурей?

пуливого, требовательного. Вполне вероятно, что этим крикливым и требовательным окажется ваш клиент, но они тоже не всегда правы. Весы. Не спешите заканчивать тот или иной этап вашей деятельности. Лучше немножечко задержитесь с проектом, чем задайте его недоделанным, неодуманным, необдуманным, недооформленным. Побудьте на следующей неделе немножечко педантом, занудой. Потом останетесь в плюсе. Скорпионы, на пути к цели перед вами возникнет несколько весьма серьезных преград, и вам нужно будет собраться с мыслями и найти самые простые решения неожиданных проблем. Ведь все эти трудности не более чем ступеньки, которые ведут вас вверх. Стрельцы, а вы не будьте строги, но и в то же время будьте справедливыми по отношению к своим подчиненным, коллегам. Разберитесь в ситуации, которая вдруг произойдет на следующей неделе. Лично и не слушайте ничьих рекомендаций. У вас должно быть свое мнение по тому или иному поводу. Козероги, вам опять придется многое успевать. Ну а что поделать? Трудовые будни принесут, кстати говоря, не только хлопоты, но и неплохие шансы на успех. Водолеи, подумайте, что для вас лучше: быть начальником, который головой отвечает за все дела, или неформальным лидером, который может объединять и вдохновлять коллег на решение общей задачи. Вам решать, но согласитесь, что на следующей неделе, пусть высокое положение, но как будто бы немножечко проигрывает. Как будто бы лучше быть в лидерах, объединять команду и двигаться всем вместе к успеху. Рыбы мои, как насчет того, чтобы внести разнообразие в вашу личную жизнь на следующей неделе? Не слишком

0: Телефон плюс 375-44-790-00-51. 0 плюс.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп. Зашел, увидел и купил. Своей мечты автомобиль.
4: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка от банка-партнера.
3: «Белавтономия», Брест, Газдецкого, 8.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
7: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
8: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 16:51. Это наконец-то выходные на Енистар, и мы с вами будем прощаться. Тут уже через пару минут встречаете Вадима Савина. Я с увлечением наблюдаю за тем, что происходит в нашем хит-параде Енистар ТОП-20. Там Тедди Свимс то на вторую строчку перескакивает, то снова на первую. И вот такие качели уже вторую неделю. Что будет с этим хитом? Благодаря вашим лайкам узнаем уже очень-очень скоро. А Тедди Свимса послушаем буквально через 2 минуты. Мистер Know It All. Чуточку раньше Ava Max с хитом Salt на Енистар. Ну и впереди нас с вами ждут потрясающие выходные. Ну и естественно, вы помните, что мы ждем вас завтра. Будем открывать новый сезон Енистар вместе на площадке у Дворца спорта в 18:00. Так что приходите. Будем ждать с нетерпением.
1: Это Юнистар. Юнистар.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3.
1: Тейм Импала и Дженни. Дракула.
0: Номер 2.
1: Биби Рекса и Фейслесс. New Religion.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
2: Реклама.
3: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. До 31 августа скидки на технику Атлант. Холодильник с морозильником Атлант объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина Атлант с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
4: С новой скидкой тебя.
3: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Ну что, список покупок в школе закончился?
6: Угу, если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
7: Ехать в Белбланк!
5: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
8: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.

0: Марка настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Александр Лукашенко ожидает прироста урожая по сравнению с рекордным прошлым годом. Об этом президент заявил в ходе рабочей поездки в Житковичский район. Главе государства доложили о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Там убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Также Александр Лукашенко обозначил ключевые условия для господдержки в сельском хозяйстве. Это результат. Стало известно, как изменится допризывная подготовка у белорусских десятиклассников. УНТ сообщает, что в обновленную программу войдут изучение беспилотных летательных аппаратов и тактическая медицина. «Мы ушли от чистой теории к конкретным навыкам, необходимым в реальных условиях», сказали в Министерстве образования. Еще одна большая скульптура зубра появилась на границе Брестской и Минской областей. Ее установили в Ляховичском районе. Зубр сделан из металлоконструкции. Высоту достигает порядка 3 метра, в длину около 5. Коммунальные службы занимаются сейчас благоустройством новой локации. Там планируют сделать небольшую парковку и съезд, чтобы люди могли сделать фото на фоне скульптуры. Машина «Воях» смогла сделать 360-градусный виток, то есть петлю, по стене закрытого испытательного тоннеля в Ухане. В компании подчеркнули, что ролик, который уже можно найти в интернете, снят с настоящим серийным автомобилем Passion S без спецэффектов и доработок. Для выполнения петли Passion S должен был разогнаться примерно до 130 км в час и выйти на стену под углом поворота руля 16 градусов. Скорость при этом требовалось поддерживать практически идеально, потому что снижение показателя всего на 3 км в час привело бы к потере сцепления и падению машины с потолка. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро 3 рубля 43 копейки, доллар США 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал «Минск Мариотт Хотел». Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирное украшение и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой.

0: 14. А завтра днем в Бресте 30 тепла и солнечно, в Витебске плюс 25, в Гомеле до 27 тепла, в Гродно плюс 29, в Могилеве 27 со знаком плюс. В Минске завтра солнечно и до 27 градусов тепла.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».
2: А сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Раубической до Всехсвятской, от Ташкентской до Партизанского проспекта, а на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: И долгожданные выходные уже наступили! Е-ей! Привет, с этой минуты с вами я, Вадим Савин, и лучший плейлист выходных. Ну а лучший он, конечно же, потому что его составили вы путем голосования за любимые хиты.
1: Голосуйте на unistar.by.
0: Слушайте наш хит-парад в прямом эфире Юнистар по пятницам в 5 вечера, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра.
2: Номер 20.
0: Ну а сегодня 20-й номер у нас. По сумме ваших лайков на unistar.by и в нашем мобильном приложении получает Кэтрин Грейс Гарнер. Она же Slater. Это Dance.

0: Юнистар ТОП 20.
1: Это Юнистар ТОП 20. Мы ведем обратный отсчет до объявления лучшего хита недели. И 19 номер у нас в середине августа получает легендарная Леди Гага с Абракадаброй. Кстати, сегодня Гага отмечает, внимание, ровно 1 год и 4 месяца в радиочарте Юнистар. Ей!

0: Марина Джерманотта. Это ее настоящее имя. Ну и в честь артистки, кстати, назвали два вида папоротника. Один из них Гага Джерманотта, растет в Коста-Рике, а второй Гага Монстропарва. Гага Монстропарва в Мексике. А вот этот вид назвали в честь фанатов Леди Гаги, которых она ласково называет своими, цитата, «маленькими монстрами».
1: Прогрев недели.
0: Тем временем на фоне коммерческого успеха фильма «Майкл» появились новости о том, что продолжение биографического фильма про Майкла Джексона начнут снимать уже в этом году. В первом фильме, кстати, снялся настоящий племянник Майкла Джексона, Джафар Джексон. И вот, друзья, байопик о короле поп-музыки стал самым кассовым биографическим фильмом всех времен, преодолев отметку в 1 миллион долларов в мировом прокате. Уже смотрели? Как впечатление?
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 18.
0: И сейчас самое время вернуться к свежему юнитопу и прокачать ваши выходные отличной музыкой. Это Макс Би и Френч Монтана. Сиганули вниз на...

0: Радио Юнистар открывает новый сезон.
1: Новый сезон.
0: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама.
3: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
4: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: А у нас в соседях с 13 по 16 августа. Трубочки вафельные Трубочкин, молочно-шоколадная начинка 170 грамм всего 2,99. Виноград Тайфи всего 5,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
6: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
7: Какое сказочное лето! Белювелирторг

0: и на beljuvelirtorg.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Сынок, в универмаге «Беларусь» купим тебе все к школе.
3: Все, все!
0: И даже больше! Универмаг «Беларусь» готов к школьному сезону и предлагает любые товары для школьников и их родителей.
3: Все для школы и даже больше!
0: Подробности на umag.by.
1: Это была реклама.

0: Это Юнистар ТОП-20, с вами по-прежнему я, Вадим Савин. Желаю вам отличных выходных под любимую музыку.
1: Юнистар ТОП-20.
0: И прямо сейчас добро пожаловать в Грейсленд. Да, ту самую резиденцию Элвиса Пресли. Ну, а сейчас, кстати, дом-музей короля рок-н-ролла. Говорят, в наши дни до 6 тысяч туристов в день посещают это легендарное место истории и развлечений.
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
1: Номер 17.
0: Yearbooks с хитом Graceland поднимается у нас на одну ступеньку. Делайте громче, слушаем наш номер 17.

0: французский проект Offenbach берет разгон, ну, немножко взлетает границы пятерок, хит-парады Юнистар. Это номер 16 в середине августа.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: И давайте подытожим. На 20-м месте у нас Slater. Это Dance, это обвал недели.
2: Номер 19.
0: На 19-й позицию отступает Леди Гага с Абракадаброй.
2: Номер 18.
0: На 18-й ступеньку рухнули Френч Монтана и Макс Би. Это Ever Since You Left Me.
2: Номер 17.
0: На 17-ю строчку поднимается Yearbooks с классным хитом Graceland.
2: Номер 16.
0: И на 16 место взлетает Offenbach. Это Miles Away.
1: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами выходным в гостевой рубрике «Флэшбэк», где мы слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. Вот, например, ровно год назад рэперша Доучи, помните такое? Доучи занимала у нас 20-е место с хитом, который напомнит вам кое-что очень классное из прошлого. Ловите anxiety.
1: Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.

0: за хитом.
1: В Беларуси 17:32. Енистар желает доброго вечера и безопасного пути. И давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Ташкентской до Магистральной, от Всесвятской до Логойского тракта, а на Партизанском проспекте от Жилуновича до Ангарской.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Одевать надежду – надевать одежду. Радио Юнистар.

0: кацялочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
5: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
6: Какое сказочное лето!
7: Белювелир Торг благодарит за это! Ослепительные

0: и на belyuvelirtorg.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. Только в мобильном приложении с 13 по 16 августа. Скидки до 80% на товары из каталога. А с промокодом UP22 15% почти на все.
3: С новой скидкой тебя.
2: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама.

0: По пятницам с 5 до 7 вечера, ну и тогда вы раньше всей планеты узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом недели по версии Юнистар.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Ну а наш ТОП-15 в середине августа замыкает Зейн с хитом Die For Me, кстати, на юбилейной 20-й неделе.
2: Голосуйте на Юнистар.бай.

0: Вы только послушайте, кто покоряет у нас новую высоту спустя неделю после дебюта на 20-м месте. А, это Мизмо, ну или же Мизмо на французский манер. Hello, the sun is up, where are you? Плюс 6 к середине августа. Вот это один из двух, кстати, самых крутых взлетов недели. Здорово!
1: Прогрев недели.
0: Тем временем стало известно, что очень скоро мы с вами увидим группу Linkin Park в кино. В конце сентября в мировом киновидеопрокате появится документальный фильм Unshatter. Он посвящен новой главе в карьере группы. В документалку вошли архивные кадры, съемки за кулис, студийные сессии с новой солисткой Эмили Армстронг, записи крутых аншлаговых концертов и многое-многое другое.
1: Прогрев

0: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.
1: Реклама.

0: 23 до 3 января 2029 года.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
5: Зачем?
4: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
6: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на альфа-банк.бай и по номеру телефона 198.
7: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?

0: Обратный отчет до объявления лучшего хита недели, ну и главного фаворита середины августа назовем уже через час. А пока ловите ослепительно ярких красоток из группы «Кошачий глаз».
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 12.
0: Cat's Eye делают шаг назад, пропуская вперед четырехкратных чемпионов юнитопа. Все серьезно. Слушаем Габриэлу.

0: Итак, спасибо One Republic за то, что продолжают заряжать нас с вами отличным настроением на все выходные. Ну а вам спасибо за шикарное голосование на Unistar.by.
1: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: И давайте подытожим. На 15 месте у нас Zayn с хитом Die For Me.
2: Номер 14.
0: На 14 строчку взлетает Miss Mo. Hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 13.
0: На 13 ступеньку упали David Guetta, Teddy Swims, The Tones and I с хитом Gone, Gone, Gone.
2: Номер 12.
0: На 12-ю позицию отступили Cat's Eye, это Габриэла.
2: Номер 11.
0: И на 11-е место поднимаются Йоу-Йоу-Йоу, это One Republic и Give Me Something. Хотите поднять их еще повыше в чарте, чтобы они чаще пели для вас на Unistar? Тогда вы знаете, что делать, друзья. Голосовать за любимый хит каждый день и на Unistar.by, и в нашем мобильном приложении.
1: Голосуйте на Unistar.by. Unistar Top 20. Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
3: Реклама.
4: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
5: Ну что, список покупок в школе закончился?
6: Угу, если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
7: Ехать в Белбланк!
5: Белбланк – более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.

0: Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Упростить нормы при строительстве простых объектов, предложил Александр Лукашенко. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Жидковичский район. В числе объектов, которые показали президенту в крестьянско-фермерском хозяйстве Михаила Шруба, было овощехранилище. Президенты познакомились с технологией сортировки, хранения, предпродажной подготовки и переработки овощей. Белорусский лидер призвал упростить проектные и строительные нормы под ответственность того, кто возводит несложные объекты. Большой этнокультурный фестиваль «Зов Полесья» пройдет в субботу. Ожидается, что агрогородок Ляскевич и Петриковского района примет около 50 тысяч гостей. Сам фестиваль займет площадь более 9 гектаров. Здесь разместятся 13 тематических подворий из Гомельской и Брестской областей, а также из Пинска. Гостей ждут концерты, интерактивные зоны и яркие шоу-программы, дегустация национальных блюд. В этом году лейтмотив «Жаночий голос Полесья, спадщина, якая живе». Стало известно, как изменится допризывная подготовка у белорусских десятиклассников. УНТ сообщает, что в обновленную программу войдут изучение беспилотных летательных аппаратов и тактическая медицина. «Мы ушли от чистой теории к конкретным навыкам, необходимым в реальных условиях», сказали в Министерстве образования. Первая ракетка мира Арина Соболенко стала первой белорусской на обложке американского журнала Time. Журнал назвал девушку самой яркой теннисисткой в мире, обращая внимание на то, что она дерзкая, жесткая и прямолинейная на корте. Соболенко вошла в число 10 теннисисток в истории женской теннисной ассоциации, которые удерживали первое место в мировом рейтинге не менее 100 недель. Это удавалось таким звездам, как Серена Уильямс, Штеффи Граф и Мартина Навратилова. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 43 копейки, доллар США – 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 58 копеек. И к новостям компаний. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечту в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddefizdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. По информации «Погода.бай» в Бресте ночью 13 тепла, в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 12, в Гродно и Минске плюс 14. А завтра днем в Бресте 30 тепла и солнечно, в Витебске плюс 25, в Гомеле до 27 тепла, в Гродно плюс 29, в Могилеве 27 со знаком плюс. В Минске завтра солнечно и до 27 градусов тепла.
1: А сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах.

0: Номер 10.
1: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxton, and you're listening to our new single.
2: Evelyn Roxton спрыгнули на 10-е место и пропустили вперед парочку простых и молодых ребят.

0: www.nabeljuvelirtorg.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. Buy. У тебя все получится.
1: Это была реклама.

0: Это и не стартов 20. С вами по-прежнему я, Вадим Савин. Желаю вам отличных выходных под любимую музыку. Какой из ваших фаворитов получил в итоге за неделю абсолютный максимум голосов и сегодня будет объявлен лучшим хитом недели?
1: Юнистар ТОП-20.
0: Победителя Юничарта мы назовем уже через полчаса. Ну а пока давайте слушать парней, которые также забуксовали на пути к вершине. Это BTS, это они, с Юнистар хитом номер 7. Встречайте, Swim!
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
3: Юнистар ТОП-20. Номер 7.

0: Star Top 20.
1: Вот он, движ нашего лета и долгожданных выходных. Это Magnetic, и это наш номер 6. Группа The Bouse рекордно взлетает на 6 строчек. Слушайте, ну если такими темпами дальше,

0: Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Это...
0: Радио. Юнистар.

0: радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: 18:31, Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути. И прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 5 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Казинца до Кижеватова, а еще от Раубичской до Мирошниченко, а на Партизанском проспекте от Кулешова до Ангарской.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Реклама. Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
6: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
7: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.

0: мечты сложи.
1: Кредит и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Какое сказочное лето! Белый ювелир Торг благодарит за это! Ослепительные

0: меня, Вадим Савина, большой привет от радио-шоу «Юнистар ТОП-20». И под нашу музыку по пятницам с 5 вечера начинается «Юнистар Уикенд».
1: «Юнистар ТОП-20».
0: В пятницу вы раньше всех узнаете, кто победит в нашем чарте. Ну и дальше в субботу с 4 дня и воскресенье с 10 утра в повторах нашего хит-парада мы с вами продолжим отдыхать под вашу любимую музыку. Привет всюду, где вы сейчас. Отличных выходных, друзья!
2: Голосуйте на «Юнистар.бай».
0: И кто же сегодня станет нашим номером один? Имя чемпиона вы узнаете уже с минуты на минуту. А пока...
1: Номер пять.
0: Делайте громче номер пять. Это Broken Strings. Это Изабелла Мелкман. И Кэтрин О'Райан. И Алан Уокер. На пятом месте.

0: Это свежее обновление хит-парада и не старые очаровашки Биби. Оно не пошло на пользу. Биби Рекса и Faithless хитом New Religion вылетают из чемпионской тройки сегодня. Если вы категорически не согласны с их падением, вы знаете, что делать, друзья. Как будет свободная минута, смело и решительно поставьте вашему фавориту лайк. И на сайте unistar.by, и в нашем мобильном приложении тоже.
1: Unistar Top 20.
0: И все же, из-за кого же любимка Биби Рекса сегодня не попала в финал и сошла с дистанции раньше обычного?
1: Номер 3.
0: А вот и новые герои Unistar Top 3. Это Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтернейт. С хитом I'm moving to the sun. Встречайте бронзы недели и наш номер.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
3: Автомобили Хавейл у официального дилера в Бресте и области компании Белавтономия. Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка от банка-партнера.
2: Белавтономия. Брест. Газдетского 8.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
4: Это была реклама.

0: Star Top 20.
1: Вот это поворот! На юбилейной 10-й неделе своего звездного присутствия у нас мистер Всезнайка Теннис Уимс. Mr. Know-It-All. Теннис Уимс остановился в паре шагов от очередной победы в радиочарте Инстара. Ведь сегодня у него могло быть уже 4-е золото, представляете? Но голосов не хватило. У нас смена лидера.

0: 14 августа 26 года. И вот как звучат главные хиты этой недели.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 5.
0: На пятую ступеньку поднимается Broken Strings от Алана Уокера.
2: Номер 4.
0: На четвертое место рухнули Биби Рекса и Faithless с хитом New Religion.
2: Номер 3.
0: На третью строчку круто взлетает I'm Moving to the Sun, и бронзу этой недели получают Hügel, Imael Angel и Ultranade, она же Ultranade.
2: Номер 2.
0: А это Тедди Суимс. И в четвертый раз подряд покорить вершину юничарта у него не получилось. А кто помешал? Кто отобрал у всезнайки хрустальную сову главного знатока хит-парада Юнистар?
1: Юнистар ТОП-20.

0: реклама.
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
3: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.

0: Нагла сделает 360-градусный виток, то есть петлю по стене закрытого испытательного тоннеля в Ухане. В компании подчеркнули, что ролик, который уже можно найти в интернете, снят с настоящим серийным автомобилем Passion S без спецэффектов и доработок. Для выполнения петли Passion S должен был разогнаться примерно до 130 км в час и выйти на стену под углом поворота руля 16 градусов. Скорость при этом требовалось поддерживать практически идеально, потому что снижение показателя всего на 3 км в час привело бы к потере сцепления и падению машины с потолка. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро 3 рубля 43 копейки, доллар США 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. По информации «Погода.бай» в Бресте ночью 13 тепла, в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 12, в Гродно и Минске плюс 14. А завтра днем в Бресте 30 тепла и солнечно, в Витебске плюс 25, в Гомеле до 27 тепла, в Гродно плюс 29, в Могилеве 27 со знаком плюс. В Минске завтра солнечно и до 27 градусов тепла.
1: Выходные начинаются сегодня. Оставляйте все дела на потом и включайте Юнистар. Сегодня с 7 вечера и до полуночи увеличиваем темп.

0: Реклама.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
2: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by.

0: Новый хит. Юнистар. Хит за хитом. Вечеринка Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
2: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
3: Какой пенал? А тетради? Красота!
4: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: вами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
3: Это была

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте будет около 13 градусов. В Витебске, Могилеве и Гомеле 12. В Гродно и Минске до плюс 14. Завтра днем тоже без осадков. В Бресте 30 тепла и солнечно. В Витебске плюс 25. В Гомеле до 27 выше 0. В Гродно до плюс 29. В Могилеве до 27 тепла. В Минске завтра тоже до плюс 27 и солнечно.
1: Вечеринка Юнистар.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Нептуника, What If?
0: Новый хит на Юнистар.

Юнистар. Хит за хитом. Выходные начинаются сегодня. Сегодня. Открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте будет около 13 градусов, в Витебске, Могилеве и Гомеле 12, в Гродно и Минске до плюс 14. Завтра днем тоже без осадков. В Бресте 30 тепла и солнечно. В Витебске плюс 25, в Гомеле до 27 выше 0. В Гродно до плюс 29. В Могилеве до 27 тепла, в Минске завтра тоже до плюс 27 и солнечно.
1: Поднимаем темп, поднимаем настроение. Вечеринка «Юнистар».

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
3: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
1: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: в Бетерапас нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Вечеринка.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации

0: Фон Bad Buy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на FonBadBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Дати, Take Me There.
2: На Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
4: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
4: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
5: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
4: Фонбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра»

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков. В Бресте будет около 13 градусов. В Витебске, Могилеве и Гомеле 12, в Гродно и Минске до плюс 14. Завтра днем тоже без осадков. В Бресте 30 тепла и солнечно. В Витебске плюс 25, в Гомеле до 27 выше 0. В Гродно до плюс 29. В Могилеве до 27 тепла, в Минске завтра тоже до плюс 27 и солнечно.
1: Выходные начинаются сегодня. Открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
4: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
5: Ариана Гранде, Kiss Me.
4: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Беларуси без осадков. В Бресте будет около 30 с плюсом и солнечно. В Витебске до 25. В Гомеле 27 тепла, в Гродно 29. В Могилеве сегодня 27 с плюсом. В Минске, впрочем, тоже обещают до плюс 27 и будет солнечно.

0: Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Беларуси без осадков. В Бресте будет около 30 с плюсом и солнечно. В Витебске до 25. В Гомеле 27 тепла, в Гродно 29. В Могилеве сегодня 27 с плюсом. В Минске, впрочем, тоже обещают до плюс 27 и будет солнечно.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня в Беларуси без осадков. В Бресте будет около 30 с плюсом и солнечно. В Витебске до 25. В Гомеле 27 тепла, в Гродно 29. В Могилеве сегодня 27 с плюсом. В Минске, впрочем, тоже обещают до плюс 27 и будет солнечно.

0: Саунд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Нептуника. What if?
0: Новый хит на Юнистар.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Беларуси без осадков. В Бресте будет около 30 с плюсом и солнечно. В Витебске – до 25. В Гомеле – 27 тепла, в Гродно – 29. В Могилеве – сегодня 27 с плюсом. В Минске, впрочем, тоже обещают до плюс 27, и будет солнечно.